0: Другие новости.
1: Будешь бодрым, не суровым и психически здоровым, есть один рецептик. Вот, отправляйся на завод. Все подробности у Ани Гладарь, привет.
2: Ну, начать хотелось бы с чуть-чуть более доступных вариантов. Тебе повезло, ты такой, как все, ты работаешь в офисе. Но везение ли это на самом деле, будем разбираться в выпуске, потому что тут психологи подробно рассказали, чем опасна офисная работа, несмотря на, казалось бы, ничего сложного. Но посмотрим. Спонсор других новостей – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Другие новости.
2: Но Денис не зря вспомнил про завод, потому что оказалось, что работа на заводе полезнее для психики, чем офис. И это говорят психологи. Потому что на заводе четкая система, строгий график, обязательные перерывы, никто не требует быть онлайн 24/7, поэтому после работы вы о ней не думаете. Все условия, чтобы не словить вот это пресловутое выгорание и переутомление. А в офисе все наоборот. Общение с заказчиками, звонки в нерабочее время. Вы думаете круглыми сутками о работе, и не факт, что это скажется на зарплате. Отсюда у большинства офисных сотрудников депрессия, они вечно увольняются, происходит текучка кадров. А еще, кстати, выяснили, как определить человека, который скоро из офиса уволится. Это сотрудники, которые пишут в рабочий чат сообщение «спс». Любовь к сокращениям, потому что может быть связана со снижением вовлеченности, эмоциональным выгоранием и потерей интереса к работе. После первого «спс» в переписке нередко появляются «ок», «прив» и другие короткие ответы, а вместе с ними постепенно снижается и рабочая мотивация.
1: Ясен, пон.
2: Но, естественно, уже рассказали, как офисникам стать продуктивнее. Эксперты считают, что всего 3 минуты тектоника в день помогут взбодриться лучше любого энергетика. Для этого рекомендуют выделить пару минут во время перерыва, чтобы активно, ну, подрыгать телом. Это разгоняет кровь, перезагружает голову, заодно убирает зажимы в мышцах спины и шеи. Так что не забудьте предупредить коллег о своих планах, а то вдруг вызовут скорую.
1: Я в Китае был в шоке. Там 6 утра, у них, короче, утренняя зарядка. Перерыв на обед, они вместо этого там скачут, как эти вот тектоники все. Ну, китайцы молодцы, чё.
2: И, кстати, становится популярным отказ от карьерного роста. Это такой новый тренд, потому что все больше сотрудников сознательно отказываются от руководящих должностей, предпочитая сохранять баланс между работой и личной жизнью. Высокая должность для многих сегодня не предел мечтаний, не успех, постоянные созвоны, переработки, ответственности. Отсюда некоторые выбирают, ну, какую-никакую стабильность и свободное время вместо очередной строки в должности. Так что не нужно нам это ваше кресло начальника, нас и здесь неплохо кормят. На этом все. Спонсор выпуска — клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Сделай шаг и узнаешь о том, какая погода сегодня ждет. А я с радостью расскажу. Итак, спонсор прогноза погоды — салон оптики «Хамелеон». И по данным сайта rp5.ru, Александр Сахалинский и Ноглики, у вас сегодня без существенных осадков и максимум плюс 15 градусов. Поронайск, Красногорск и Макаров придется потерпеть временами дождь и до плюс 13. А в Долинске временами небольшой дождь и плюс 20. В Охотском, Корсакове и Аниве без осадков. Охотское 18 с плюсом, Корсаков плюс 16. В Аниве аж плюс 22. В Малокурильском сегодня без осадков и до плюс 14. Южно-Курильск плюс 13, и осадков не ждите. В Южно-Сахалинске временами дождь, 19-21 с плюсом, ветер юго-западный от 8 до 11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Реклама.
4: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
5: Слышите? Ягода, выгода. Звучит почти одинаково. Получается, ягода – это выгода, а выгода… А выгода – это карта лояльности столичная. Скачай обновленное приложение.
6: Настала пора действовать с магазинами «100 дел». Электроинструменты для тех, кто ценит результат. Оборудование для тех, кто строит будущее. Садовая техника для тех, кто ценит порядок во всем. Профессионал не ждет идеальных условий. Он их создает. «100 дел». Территория мастеров. Железнодорожная, 37.

0: 18+. Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат Авторента для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
1: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 20.

0: Денис Федосеев.
1: Ну что, дорогие друзья, лето — это когда очень много всяких событий, интересных, разных, спортивных, веселых, ну, в общем, на любой вкус и цвет, и радио АСТВ включает «Звонкое лето». Мы становимся главным информационным партнером проекта «Звон» музыкальных вечеров на Рябиновой набережной. Первые события уже 26 июня, то есть завтра. В 18.00 крытая площадка возле моста превратится в летнюю городскую сцену. В программе Дмитрий Гаранин и группа «Терминал», диджей «Request», диджей «Дэйв Коста», игровая программа для детей, музыка, закат, набережная и свободный вход. Мероприятие 0+. Следите за эфиром радио СТВ, сайтом и соцсетями СТВ. Будем рассказывать о проекте и помогать вам не пропустить самые атмосферные вечеринки этого лета.

0: Болеем за наших.
1: Ну что, еще как болеем, потому что прекрасный результат. Вчера мы видели две отличные игры, зрелищно, красиво, голы на любой вкус. И сейчас более подробно нам об этом расскажут тренеры спортивной школы Олимпийского резерва «Сахалин». У нас сегодня в гостях Дмитрий Сергеевич Поленов, тренер команды Ю-16. Привет.
2: Привет.
1: И Антон Евгеньевич Бучинский, главный тренер команды Ю-18. Доброе утро.
3: Доброе.
1: А утро? Нет, уже день. Все, добрый день. Вчера был тоже очень добрый день. А давайте по очереди поделимся впечатлениями. Всем, кто пропустил, а зря вы, конечно, пропустили, можете еще наверстать упущенные и посмотреть трансляции. Они есть в группе ВКонтакте, группа «Юношеская футбольная лига Дальний Восток». Итак, начнем с Антона Евгеньевича Бучинского, потому что 4-0 прекрасный результат. Что по игре? Как так получилось?
3: Ну, получилось, наверное, для нас очень хорошо, так как мы провели в недельном цикле хорошую работу, подготовились к сопернику, и, в принципе, результат налицо. Но самое главное, что, наверное, порадовало не то, что результат, а именно само содержание игры, потому что действительно вчера показали хороший футбол. Ребята услышали все просьбы наши, и, в принципе, все они выполнили.
1: Дмитрий, вот по команде Ю-16. Счет 2-0, игра убедительная, игра красивая, яркая. Коротко по эпизодам, что зачем шло и как мы пришли к этому результату?
2: Ну, для младшей возрастной группы, как обычно, этот матч волнительный. Мы все-таки дебютируем, да, и чтобы войти вот в этот, так сказать, вайб, да, в этот процесс полностью в ЮФЛ-ный, нужно, конечно же, время. Но... Первый тайм волнительный, безусловно. Ну, хорошо, что забили гол со стандартов, да. И, ну, второй тайм, конечно же, был намного лучше. Мы и контролировали мяч, и больше атаковали, и, ну, и забили еще второй.
1: Антон, с какого момента стало понятно, что игра сделана, и можно выпускать всех поиграть, что, в принципе, и было сделано? Я столько замен вообще, наверное, не видел. Прям там даже судьи спрашивали, а там вообще лишних уже не заменяем? Потому что та команда тоже начала уже выпускать одного за другим.
3: Ну да, поиграть дали всем, потому что игра, в принципе, складывалась с первых минут. Но так, чтобы было ясно, ну, наверное, после третьего забитого гола, когда уже немножко отпустило, и соперник вроде бы уже как будто бы бросил играть. То есть все получалось, плюс после третьего забитого, после четвертого даже забитого было очень много моментов. Два выхода один в один, плюс там с 5 метров расстреливали вратаря, поэтому, в принципе, да, наверное, после третьего забитого. Ну, плюс еще была задача сохранить ворота сухими, потому что до этого не удавалось.
1: Но еще пара голов было отменено. Все по делу? То есть там все-таки вне игры? И что там?
3: Ну, наверное, судейскому корпусу виднее. Они в выгодной ситуации, в выгодном положении находятся на футбольном поле. Поэтому, наверное, да.
1: Хорошо. Дмитрий, такой вопрос. Ю-16 в деле мы видим. Ю-18 в деле видим. Играют те команды, другие команды. А что за пробел с Ю-17? Я знаю, что в других регионах Ю-17 тоже играют и тоже встречаются. А почему у нас нет такой возможности?
2: Да, это объяснимо, потому что на Дальневосточном, в Дальневосточном регионе не так много команд, которые, ну, могут похвастаться своим количеством игроков, да, и поэтому, ну, наверное, за исключением Хабаровска и Владивостока, где численность, да, населения намного больше, чем в других городах, мы страдаем из-за этого. Даже мы, Сахалинский там регион, мы страдаем из-за этого, из-за нехватки именно кадров, так сказать. Поэтому я думаю, что целесообразно было бы соединить какой-то возраст один, да, объединить Ю-17 и Ю-18, ну, а Ю-16 оставить.
1: Вообще вот это усиление игроками более старшего возраста, это сразу на пользу, сразу команда обретает новые крылья и сразу летит. Ну, летят все команды, потому что нет такого, что одной разрешили, другой нет. А, такой вопрос, Антон Евгеньевич, после первого тайма была установка бить издалека? Потому что когда Кирилл Киско забил красивый гол, я такого красивого еще вообще не видел, от штанги в девятку из 25 метров,

0: И я потом услышал возглас. Я же говорил. Что я же говорил?
1: То есть... Я говорил, я был уверен, что он в этой игре забьет.
0: А, да. То есть, а именно установки бить издалека не было?
1: И то, что бить там с дальних позиций не было.
0: То есть он решил... Принял решение.
1: Он здорово сыграл, принял правильное решение, то есть выиграл зону подбора и, в принципе, пробил очень-очень здорово. И гол шикарный получился.
0: Да, ну я тоже хочу сказать, что его можно будет увидеть в соцсетях. Он будет обязательно показан всем, и я думаю, что и на дальневосточном уровне его обязательно оценят, и войдет он в подборку лучших голов. А следующая игра с «Динамо» Владивосток, которая, кстати, сегодня играет со «СКА» Хабаровск. Там вообще зарубы, я представляю, но они борются за первое и второе место. Нам будет полегче, чем со «СКА»? Наши уже вошли в игру или придется прям сильно попотеть, чтобы показать достойный футбол?
1: Безусловно, нам не будет полегче. Нам будет тяжело, так же, как, я думаю, сопернику будет с нами тяжело. Я не могу сказать, что мы вошли в какой-то там, какую-то колею. Как говорил ранее, мы выходим, каждая игра для нас как новая, всегда выходим играть на победу, поэтому... И эта игра для нас не исключение, поэтому будем стараться, будем играть на победу. Как оно будет, покажет матч.
0: Вообще впечатления мои личные от вчерашней игры сразу зрелищно, красиво, большие скорости, атаки. Ну, то есть я получил такое удовольствие, что прям не то, что не пожалел. Я хотел бы, чтобы стадион был полный, все это увидели еще раз. Для всех, кто пропустил, смотрите запись, обязательно не пожалеете. Дмитрий, вопрос. Детский, юношеский футбол сейчас вообще в России, он на спаде, на подъеме, затишье какое-то наблюдается?
2: Конечно, на подъеме. Ну, посмотрите, еще каких-то там 8 лет назад не было ЮФЛ, были просто первенства, это... финальные первенства, это было за неделю, да, я так понимаю, проходили, насколько я помню. А сейчас полноценные чемпионаты, причем в каждой возрастной категории. Это, я так понимаю, 3-4, да, ну, 4 штуки где-то. Поэтому, ну, прогресс налицо, безусловно. Ну, это нужно дальше развивать, на мой взгляд, чтобы потом поиметь какие-то большие кадры, да, больших звезд. Ну, они же только здесь и рождаются, по большому счету, в юношеском, детском юношеском футболе.
0: Ну, вообще, напомню всем нашим слушателям, что команда спортивной школы «Сахалин» пару лет назад взяла первое место, поехала на турнир победителей всех межрегиональных юношеских футбольных лиг и еще и заняла третье место в Сочи. То есть боролась с сильнейшими в России и заняла третье место. Казалось бы, Дальний Восток, ну, это где-то на отшибе, это где-то далеко от центра. Как нам удалось вот так впрыгнуть вот в этот неуходящий поезд, а оказаться еще и в медалях? Что, Дальний Восток такой сильный футбольными школами?
2: Не, ну, безусловно, на мой взгляд, мы растем как регион футбольный. Вот, и мы, как лично, как остров, да, уже с нами, ну, считаются на футбольном поле, да, мы уже более уверены, такие, как бы, если это раньше, еще говорю, лет 8 назад нас били там, ну, каждая команда, все, кому не лень, все, да, кому не лень, да, то сейчас это, ну, уже, говорю, про Сахалин думают совершенно иначе.
0: Ну что, здорово. Огромное спасибо обеим командам, всему тренерскому штабу, потому что это общая работа, общее дело. Такие зрелищные игры, они, конечно, вдохновляют, и хотелось бы, чтобы болельщики тоже реагировали. Понятно, что вчера была среда, что не все могли позволить бросить все и пойти, но сейчас мы всех зовем на следующий матч. 3 июля, стадион «Спартак». Шор Сахалин встречается с «Динамо» Владивосток. Это будет настоящая заруба. Ю-16 выходит на поле в 14:00, Ю-18 в 17:00. Вход свободен. Свободные бонусы, подарки, розыгрыши, все это будет. Вам огромное спасибо, вам и вашим командам. Напомню, что у нас в гостях был тренер Ю-16 Дмитрий Сергеевич Поленов. Спасибо большое.
2: Спасибо.
0: И главный тренер команды Ю-18 Антон Евгеньевич Бучинский.
1: Спасибо.
0: Обязательно еще обсудим результаты, пусть они будут самые лучшие, и пусть наше положение по итогам будет на высоте. Это Лига молодых, болеем за наших.
3: Лига молодых на радио АСТВ.

0: Насколько теплыми будут капли дождя и будут ли они вообще, расскажу прямо сейчас. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, сегодня, 25 июня, в Ахе без осадков и максимум плюс 16 градусов. В Тымовском плюс 20, осадков тоже не ожидается. В Смирных, Углегорске, Тамари, Чехове временами дождь. В Смирных 13, Углегорск плюс 11, в Тамари, Чехове до 15 градусов тепла. А в Невельске и Хомске осадков не ожидается и плюс 18. Северо-Курильск у вас плюс 11, без осадков. В Курильске плюс 17 и тоже ясно. В Южно-Сахалинске временами дождь и до 21 градуса тепла. Ветер юго-западный 8-11 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
3: Ваш идеальный сад начинается здесь. В питомнике растений «Зеленстрой» огромный выбор посадочного материала собственного производства. Село Воскресенское, улица Центральная, 42. Телефон 8-914-755-56-85.
4: До какого-то времени мне казалось, что я всегда смогу соскочить. Как захочу, так и завяжу. А тем временем одна доза сменяла другую. Посыпались проблемы в семье и на работе. И выбраться из этой ямы было очень непросто. Я попробовал, и пока у меня все получается.
5: Желающим отказаться от наркотиков окажут помощь в Сахалинском областном наркологическом диспансере. Телефон доверия 760831.
6: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
7: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Новости.
1: Ну ладно, не плюй в колодец, я слышал, но не дуй на чай и на кофе. Это опасно для вашего кофе и кофе коллег. Это что-то из области новенького. У Ани Гладарь все подробности, привет.
2: А вот нежданчик нам откуда не ждали, собственно. Привычка дуть на горячий чай или кофе кажется безобидной, но между тем именно это движение врачи относят к частым незаметным источникам инфекций верхних дыхательных путей. Почему лучше остужать напиток иначе, будем разбираться в выпуске. Спонсор других новостей – магазин «Три гнома». Создайте ванную своей мечты. В магазине «Три гнома» найдется все необходимое. Стильный кафель и керамогранит, надежная сантехника, прочные акриловые ванны и мебель для ванных комнат, напольные покрытия. «Три гнома» на Шелкобулочной, 34А/1, телефон 50-52-38.
0: Другие новости.
2: Когда человек с усилием выдыхает, то из нашего рта и носоглотки вылетает такой мельчайший аэрозоль из всего, что есть у нас внутри.
1: Все самое вкусное.
2: Да, и часть оседает прямо на поверхности горячей жидкости и на стенках чашки. И после этого напиток отправляется обратно в свой же собственный рот, и микрофлора возвращается с подкреплением, уже усиленная теплой влажной средой. В норме во рту здорового человека живет около 700 видов микроорганизмов. Почему они тогда за коммуналку не скидываются? Большинство из них, конечно, совершенно мирные, но среди них всегда есть условно-патогенные. И пока иммунитет в порядке, они себя никак не проявляют, но при переохлаждении, например, или при хроническом стрессе, те же самые бактерии могут стать причиной болезни. Особенно опасен этот ритуал для людей, которые делятся напитком. Пробуют чай у партнера или ребенка после того, как на него подули. А потом, мамочки, почему мы так часто болеем? Не дуй на чай, во-первых. Еще отдельный риск – это стакан или кружка соседа в офисной кухне. На общих столах часто стоят чашки коллег, и привычка дуть на свой чай создает вот эту капельную взвесь, которая летит в радиусе 30-50 сантиметров. Сидящий напротив получает чужой бактериальный коктейль прямо в зону дыхания. Например, к врачу обращается пациент и может жаловаться, что постоянно простужается. А после уточнения выясняется, что человек ходит с термокружкой, в которой пьет чай весь день, постоянно дует туда, чтобы охладить, и носит, например, в общей сумке со всеми своими вещами. Поэтому самый простой выход – это дать напитку остыть самому. Для большинства достаточно 4-5 минут. Можно долить в чашку немного холодной воды, но обычно это у людей вызывает стресс. Когда, например, узнают, что я чай разбавляю, у многих как?
1: Я
2: что
1: всегда
2: это такое?
1: Разбавляю.
2: Да, не хватит нас осуждать вообще-то. Хороший прием – перелить часть напитка в блюдце с широкой поверхностью, тогда остынет быстрее. Будем нишево теперь пить чай, как купчихи из Москвы 19 века. Ну а что касается термокружек, тут важно их регулярно мыть и не оставлять в ней остатки чая на ночь. За 8 часов количество бактерий внутри вырастает просто в десятки раз. Поэтому такая простая корректировка ежедневной привычки помогает заметно снизить количество эпизодов заболевания. На этом все. Спонсор других новостей – магазин «Три гнома», наш Шелкоблочная, 34А/1.

0: Не знаю, как там в Москве и Владивостоке. Расскажу про наши города, у которых сегодня очень хорошая погода или не очень хорошая погода. Все подробности в нашем выходе. Спонсор прогноза салон оптики «Хамелеон». И по данным сайта rp5.ru, в Ахе без осадков и плюс 16. Тымовская 20 с плюсом, осадков не ожидается. В Смирных, Углегорске, Тамари, Чехове временами дождь. В Смирных плюс 13, Углегорск до 11 тепла. Тамари, Чехов у вас плюс 15. Холмск, Невельск без осадков, плюс 18. В Северо-Курильске осадков тоже не ждите, 11 градусов. Курильск плюс 17, осадков не будет. В Южно-Сахалинске временами дождь, 19-21 с плюсом. Ветер юго-западный, 8-11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Реклама.
4: Внимание владельцев Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
1: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
5: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.

0: Звуки музыки на радио АСТВ.
1: Привет, мой горячий друг, душа огненная. Чувствуешь этот ритм, бьющий в висках, будто пульс самого солнца? Это, говорят, кастаньеты. Маленькие, но такие страстные, что одной их дроби хватит, чтобы разжечь танец в самой спокойной душе. Представь, две пары деревянных ракушек в твоих руках. Держишь их за веревочку между пальцами и вот уже щелкаешь, отбиваешь ритм. Раз, два, три, раз, два, три. Звук резкий, четкий, дерзкий, как стук каблучков на каменном полу, как шепот страсти, как вызов на танец. Эта магия родилась в солнечной Испании, там, где воздух напоен ароматом жасмина, а танец — это разговор без слов. Кастаньеты — верные спутники фламенко, они ведут, подстегивают, диктуют темп. Под их дробь вскидываются руки, гордо поднимается голова, ноги сами выбивают дробь. И вот ты уже не стоишь, а живешь в ритме, древнем, как сама жизнь. А как на них играют, это целое искусство. Одна кастаньета ведет, другая отвечает. Диалог, спор, признание в любви. Все в этом звуке. Они не просто инструмент, это душа фламенко. Огонь, который зажигает сердца. Их звук узнаешь сразу. Он пронзает, зовет и не дает устоять на месте. Услышав этот дерзкий, напористый щелк, не сопротивляйся. Пусть ритм захватит тебя, пусть ноги сами пойдут в пляс, а душа распахнется навстречу страсти. Взмахни руками, выпрями спину и танцуй. Танцуй так, будто весь мир смотрит только на тебя.
0: Звуки музыки.

0: Эльман Трида с неба. И добро пожаловать в обеденный час, островное время 13.00. Пора узнать о главном.
1: Новости на радио АСТВ.
0: В студии Виктория Тарабарина. Добрый день.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивандия». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Отголоски землетрясения в Японии докатились до Курил. 94 места для хранения оружия проверили на Сахалине за неделю. Спектакль Чехов-центра удостоен награды фестиваля у Троицы. Серьезное землетрясение у берегов Японии, которое произошло 25 июня, ощутили жители Курильских островов. В 9:30 по сахалинскому времени жители острова Кунашир ощутили подземный толчок силой 2-3 балла. На сейсмостанции Южно-Сахалинск сообщили, что эпицентр землетрясения магнитудой 6,9 располагался северо-восточнее побережья Хансю. Тревогу цунами для побережья Курильских островов при этом не объявляли. 94 места для хранения оружия проверили сотрудники Росгвардии на Сахалине за неделю. По результатам мероприятий правоохранители выявили ряд нарушений. Наиболее часто из них – отсутствие своевременного медицинского освидетельствования владельцев. Всего за указанный срок сотрудники ведомства изъяли и поместили на временное хранение 20 единиц огнестрельного оружия и 40 патронов. Страховая компания выплатила более 59 миллионов рублей по договору сельскохозяйственного страхования с господдержкой после пожара на свинокомплексе в селе Тараная Невского района. Напомню, ЧП произошло в ноябре прошлого года. По данным страховой компании, из-за пожара погибли около 4 тысяч животных, большая часть – поросят от 1 до 4 месяцев. Во время возгорания в ангаре находилось более 5 тысяч застрахованных свиней. Часть животных удалось вывести из горящего здания, 74% поголовья погибло. Спектакль «Записки сумасшедшего» Чехов-центра удостоен награды фестиваля у Троицы. Премия присуждена за лучшую сценографию. Награду в Сергиевом Посаде получил главный художник Сахалинского театра Кирилл Пискунов. Как напомнили в региональном министерстве культуры и архивного дела, островные артисты представили постановку на этом конкурсе впервые. Эксперты рассказали, как продлить срок службы кондиционера. Так его советуют не оставлять работающим круглосуточно. Это изнашивает компрессор и другие узлы. Температуру на кондиционере рекомендуют устанавливать на 5-7 градусов ниже уличной. Фильтры устройства при активном использовании следует чистить не реже раза в месяц. Проводить профилактическое обслуживание не реже раза в год. Делать это желательно до начала летнего сезона. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас пасмурно, 18 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: трассе.
1: Денис Федосеев.
2: А пока звери ушли красиво, мы продолжаем красиво слушать музыку и наслаждаться прекрасным часом, который для многих является обеденным. Всем, кто с этим вот связан прямо сейчас, приятного аппетита, а мы послушаем в нашем меню Stressed Out от 21 Pilots, Пол Ван Дайк и Let's Go, а прямо сейчас прокатимся на сиреневой луне вместе со слайдером и магнитом.

0: Только скажите, что вам это нужно. Прогноз погоды не заставит себя долго ждать. Давайте расскажу, что ждет нас с вами завтра. Итак, по данным сайта rp5.ru, в Ахе в предстоящие сутки без осадков и до плюс 12 градусов. В Тымовском, Смирных, Углегорске, Томари, Чехове, Невельске и Хомске временами небольшой дождь. А в Смирных и Углегорске до плюс 15 градусов, в Тымовске плюс 16, в Томари 18 с плюсом, в Чехове 19 тепла, а в Невельске плюс 20, в Хомске 21. В Северо-Курильске временами небольшой дождь и до плюс 11, в Курильске без осадков и 16 с плюсом. В Южно-Сахалинске завтра без существенных осадков, ночью плюс 11, плюс 13, а днем потеплее до 20-22. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Реклама.
4: Огромный выбор диванов, высокое качество, металлокаркас, независимый пружинный блок, съемный чехол, Абсолют Мебель, Гаражная 15 и Ситимолл.
5: Телефон 51 55 66.
6: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
7: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
8: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Денис Федосеев.
1: Неплохая новость из мира клубной музыки. Стали известны хедлайнеры фестиваля Tomorrowland, одного из самых влиятельных в мире. Был опрос, и вот, собственно, он, да, один из самых-самых. А впервые он состоится прямо рядышком в Таиланде. В лайнапе главной сцены, как всегда, большие имена: Афроджек, Алан Уокер, Дмитрий Вегас и Like Mike, Ферри Корстен, Yellow Claw, Мартин Гаррикс, Стив Айоки, Swedish House Mafia, многие другие и наши россияне Матисс и Садко. Одно из главных музыкальных событий года пройдет с 11 по 13 декабря, как раз в то время, когда многие бросают все дела и едут греться на солнышко, например, в Таиланд. Рок-острова, ничего не говори.

0: не знаю, суженный там, расширенный. У нас информация о погоде на завтра прямо сейчас. Спонсор прогноза – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Norberg и Mobile Service – все в одном месте. Пуркаева, 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А. Телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра в Александровске-Сахалинском временами небольшой дождь и плюс 15, в Ногликах без осадков и до 12 градусов. Поронайск-Макаров временами небольшой дождь плюс 14, Красногорск без осадков и до 17 с плюсом. В Долинске временами небольшой дождь плюс 19, Охотская 18 с плюсом и без осадков. Корсаков-Анива осадков не ожидается и плюс 17, в Малокурильском без осадков плюс 13, Южно-Курильск временами небольшой дождь и 13 градусов. В Южно-Сахалинске завтра без существенных осадков, ночью 11-13 градусов, днем плюс 20, плюс 22. Ветер юго-восточный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
3: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
4: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам. Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25-36-33.
2: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и Брэквотер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
5: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Денис Федосеев.
1: Итак, продолжаем. 25 июня на часах нашей студии. Кстати, быстро как-то пролетел первый жаркий месяц лета, но впереди зато еще два. И это радует, тем более, что и сентябрь нас всегда тоже подогревает. В общем, давайте жить дальше с радостью и хорошим настроением. Ваня Дмитриенко и его шоу нас согреет через 2,5 минуты. А пока люби тебя, Линочка Ли.

0: Ну и о погоде всегда нужно не забывать. Поэтому напоминаем, как всегда, регулярно каждый час. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Итак, внимание, завтра в Ахе осадков не ждите. Максимальная температура воздуха – плюс 12 градусов. А в Тымовском, Смирных, Углегорске, Тамари, Чехове, Невельске и Холмске временами небольшой снег. Тымовская – до плюс 16 градусов. Смирных, Углегорске 15 с плюсом, а Тамари плюс 18, Чехов 19, Невельск 20, Холмск 21. В Северокурильске временами небольшой дождь и плюс 11, в Курильске без осадков и максимум 16 градусов. В Южно-Сахалинске завтра без существенных осадков, ночью плюс 11, плюс 13, днем 20-22 градуса. Ветер юго-восточный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-90. 9.90.
3: Реклама. В «Матрешке» акция выходного дня с 19 по 21 июня. Кока-кола «Ковка» 169.95 за 2 литра. Печенье юбилейное, традиционное 59.95 за 112 грамм.
4: С «Матрешкой» выгода всегда.
5: Летом хочется больше легкости. В планах, в настроении и, конечно, в гардеробе. В сети магазинов «Винтаж» – поступление для красивого летнего обновления. Сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые хочется надеть сразу. «Винтаж» – Мегаберезка, второй этаж, столица, второй этаж, Ситимолл, третий этаж, напротив кинотеатра.
1: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Агинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111. Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: «Двигай летом» на АСТВ.
1: В эфире «Двигай летом» на АСТВ. Это программа для тех, кто не хочет провести лето по маршруту дом, работа, магазин. Рассказываем, куда сходить, что посмотреть, где вдохновиться и чем занять вечер. Свежая афиша острова прямо сейчас.
0: Лето для активных.
1: Не знаете, чем занять субботу? На Сахалине продолжается проект «Пригородные выходные». Каждую неделю до 25 июля участников ждут прогулки на природе, йога на свежем воздухе и новые красивые маршруты. Все начинается на вокзале Южно-Сахалинска. Садитесь в рельсовый автобус «Орлан» и уже меньше чем через час город остается позади, а впереди море, лес, свежий воздух и отличная компания. Можно выбрать активный поход, спокойный отдых на природе или занятие йогой с чаепитием. Причем искать попутчиков не придется, организаторы уже все продумали. Ближайшие маршруты и запись доступны на сайте «Культ Сахалин». Так что, если душа просит приключений, самое время отправиться навстречу лету.
0: Лето. Время играть.
1: Кажется, в Южно-Сахалинске появилось дело, которое срочно требует расследования. И главным детективом можете стать именно вы. В музее книги Чехова открылась необычная выставка «Квест». Дело номер 1886. Здесь посетители не просто рассматривают экспонаты, а ищут улики, изучают подозреваемых и раскрывают загадки по мотивам рассказов Антона Чехова «Хамелеон» и «Шведская спичка». Вас ждут место преступления, штаб детектива и захватывающая атмосфера расследования. Так что готовьте свою наблюдательность, она точно пригодится. Выставка работает в музее книги Чехова до 28 июня. Успейте раскрыть дело раньше остальных.
0: Добавим в летний календарь.
1: Иногда настоящий цветок может распуститься даже из кусочка ткани. В Доме культуры Синегорье проходит мастер-класс с красивым названием «Чайная роза». Здесь из легкой органзы создают нежные лепестки, а затем собирают из них красивые цветы, которые могут стать брошью или другим оригинальным украшением. Отличный вариант для тех, кто любит творчество и вещи, сделанные своими руками, причем очень красивые. Мастер-класс проходит в рабочие часы с 10 утра до 17.00. Подробности и запись по телефону 8 900 434 35 20. Вот такие планы на ближайшие дни. Выбирайте свое событие, зовите друзей и не откладывайте лето на потом. С вами была программа «Двигай летом» на АСТВ.
0: «Двигай летом» на АСТВ.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Продолжаем переводить наши классические произведения на язык зумеров. И вот один из вариантов. Золотая рыбка – это базовый минимум. Хорошо?
2: Бременские музыканты – это музыкальные квадроберы.
1: Старик и море – олд и вайбовая локация. Игра престолов. Катка с куфов на стульях.
0: По будням с 7 до 11 утра. Обновлазное шоу. Реклама спонсора. Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество. Ваш выбор «Верный». Экономный. От Ахи до Южно-Курильска. Радио АСТВ.

0: это группа «Пицца на волне» радио СТВ. А у нас информация о погоде. Спонсор прогноза – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент «King Tony», «Mustang», профессиональная пневматика «Mighty 7», гаражное оборудование «Norberg» и «Mobile Service». Все в одном месте. Куркаева, 61, корпус 1 и переулок «Энергетиков 2А». Телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, в предстоящие сутки в Александровске-Сахалинском временами небольшой дождь, плюс 15, Ноглики без осадков и 12 градусов. Поронайск-Красногорск, Макаров, у вас, давайте так, Поронайск и Макаров временами небольшой дождь, плюс 14, в Красногорске плюс 17, без осадков. В Долинске временами небольшой дождь, до 19 тепла, в Охотском без осадков плюс 18. Корсаков-Анива, осадков не ждите, у вас 17 градусов. В Малокурильском без осадков до плюс 13. Южно-Курильск, временами небольшой дождь, 13 градусов. В Южно-Сахалинске без существенных осадков. Ночью от 11 до 13, днем 20-22 градуса. Ветер юго-восточный, 7-12 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Горизонт. Идеальный жилой комплекс для семейной жизни. Закрытая территория, безопасный двор без машин. Современная школа, 2 детских сада, 2000 парковочных мест. Звоните 31 25 31.
3: Керамогранит прекрасный, купите вы не напрасно. Магазин «Квадратный метр» предлагает выбор вам. Красивый, модный, современный, стильный и недорогой. В магазин «Квадратный метр» приходите за размером 1200 на 600. Железнодорожная 166Б, проспект Мира, 2.
4: Только 7 дней. С 24 по 30 июня скидка 10% на все угловые и П-образные диваны. Первый мебельный дискаунтер на улице Холмской, 73. Телефон 303-103.
5: Строить на Сахалине дорого, а вот и нет. «Симост» снова снизил цены. Большой ассортимент стройматериалов в гипермаркете ТРЦ «Аллея». Самые выгодные предложения со скидками до 70% на шлакоблочные 30Б. «Симост» задумано, сделано.
6: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. «СТ Ойл» – масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на «СТ Ойл» – масло с инженерной поддержкой. toestoil.ru.
7: Слышите? Ягода – выгода. Звучит почти одинаково. Получается, ягода – это выгода, а выгода… А выгода – это карта лояльности столичная. Скачай обновленное приложение.
8: Эта мысль должна хорошо уложиться. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
9: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира, 7В. Телефон 505 525. 505 525.
10: Настала пора действовать. С магазинами 100 дел. Электроинструменты для тех, кто ценит результат. Оборудование для тех, кто строит будущее. Садовая техника для тех, кто ценит порядок во всем. Профессионал не ждет идеальных условий. Он их создает. 100 дел. Территория мастеров. Железнодорожная, 37.
11: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
12: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
13: Легенда на радио АСТВ.

0: Царица Анна Астя, у нас информация для водителей. Областной центр. Всем напоминаем, что по 29 июня будет перекрыто движение на перекрестках улиц Садовой и Бумажной, а также улицы Садовой и переулка Студенческого. Объезд возможен по улицам Комсомольской, Фабричной и Физкультурной. А все это связано с работами по прокладке инженерных сетей в рамках строительства школы. Ну а с 30 июня по 28 июля перекрывается движение на перекрестке Партизанского переулка и улицы Бумажной. Объезд можно будет совершать по улицам Садовой, Фабричной, Физкультурной. Просим автомобилистов учитывать информацию при планировании маршрутов и движения в этих районах города.
1: Реклама спонсора.
2: Чистые лапки, шелковая шерстка, аккуратные коготочки. Груминг-салон «Грум» – территория красоты для ваших пушистых друзей.
3: Хозяин, запиши, у меня лапки.
2: Телефон 31 32 22.

0: Диджей Вон Амур и дискотека «Авария» «Кукла» поставили точку в уходящем часе на островах 15.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: В студии Анна Гладырь. Добрый день.
2: Добрый день. Спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092, 300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. И вначале коротко о главных темах. Прямая линия губернатора в эти минуты начинается на Сахалине. К ремонту улицы Краснофлотской приступили в Долинске. В Госдуме предложили создать реестр потерянных и найденных животных. Прямая линия губернатора Валерия Лимаренко в эти минуты начинается на Сахалине. Глава региона ответит на вопросы сахалинцев и курильчан в режиме реального времени. Трансляция проходит в официальных группах правительства региона. В текстовом формате она будет доступна в канале «Лимаренко. Важное» в МАКС. Как отмечают в региональном правительстве, власти рассмотрят все поступившие обращения, авторы вопросов, ответ на которые не прозвучит в прямом эфире, получат обратную связь лично.

0: К ремонту улицы Краснофлотской приступили в Долинске на выезде из города. По информации мэрии района, для повышения эффективности ремонта и увеличения срока службы нового покрытия здесь было принято решение отказаться от локальных заплаток. Вместо этого подрядчик заменит асфальтобетонное покрытие крупными картами. Этот метод позволяет создать более прочное и монолитное полотно, которое будет лучше противостоять нагрузкам и погодным условиям. Закон о льготном таможенном режиме для инвесторов в Сахалинской области вступает в силу 25 июня. Он направлен на поддержку бизнеса, который готов заниматься развитием высокотехнологичных производств в IT-сфере на территории особой экономической зоны, включающей в себя Курильские острова. Как пояснил депутат Госдумы Георгий Карлов, пользоваться льготным режимом и значительно сократить свои издержки смогут указанные предприятия, использующие в своем производстве оборудование или комплектующие, которые не имеют отечественных аналогов. В таком случае компания может не платить НДС. Параллельно резиденты особой экономической зоны могут вывозить товары и использовать их на территории островов без уплаты пошлин. В Госдуме предложили создать реестр потерянных и найденных животных. По задумке, система должна использовать искусственный интеллект для автоматического сопоставления объявлений. Поиск будет работать по фотографиям, описаниям, чипам или местам пропажи. Авторы инициативы рассчитывают, что реестр ускорит возвращение животных домой и поможет снизить количество безнадзорных зверей в стране. Два кабана устроили вечерний променад по Приморскому району в Санкт-Петербурге. Животные прогулялись у станции метро «Беговая». Позднее они перешли дорогу по пешеходному переходу и направились в сторону парка 300-летия. Кабаны стали не первыми дикими животными, замеченными в этом районе Питера в последнее время. На прошлой неделе там бродила лиса. До этого горожане сняли на видео двух ежей, которые толкались возле кошачьей миски с едой. И в завершении выпуска коротко о погоде. В островной столице сейчас переменная облачность и 19 градусов. На этом все. В студии была Анна Гладарь.
1: Если вы почувствовали землетрясение, запомните простые правила. Встаньте в углы несущих стен или дверные проемы. Опасайтесь падающих предметов, держитесь подальше от окон. Дождитесь окончания толчков и покиньте помещение. Научите детей правилам безопасности.
2: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Федосеев.
1: Ну что, наш эфир продолжается. Знаете ли вы, что в Канаде деревья признали живыми существами? И у них теперь есть права. Ну, не автомобильные, конечно, но, собственно, город Террас-Водрей принял всеобщую декларацию прав деревьев. А теперь у них есть право на жизнь, защиту, естественный рост, целостность и восстановление. Власти подчеркивают, что от них зависит жизнь на земле, и люди должны действовать с ними в солидарности. Кстати, недавно посмотрел документальный фильм. Для меня было открытием, что деревья растут, а по большей части не из земли, а из воздуха. И, ну, условно, у них вся вот эта вот структура, оболочка, это же будущий уголь, то есть будущий углерод, а углекислый газ — это углерод с кислородом в соединении. Поэтому деревья из воздуха берут больше, чем из земли, и растут за счет воздуха, а не только корневой системы. Открытие? Для меня — да. Далее в эфире Forest Movement Like a G6, а прямо сейчас Данца Кудуро, Лучензо и Дон Омар.

0: СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Небезао и Андрей Леницкий на волне радио СТВ. Информация о погоде созрела, подоспела. Спешу вас ознакомить. Итак, по данным сайта rp5.ru, завтра в Ахе осадков не ждите. Плюс 12 максимум. В Тымовском, Смирных, Углегорске, Томари, Чехове, Невельске, Холмске временами небольшой дождь. В Тымовском и Углегорске плюс 16, Смирных плюс 15. Томари 18 градусов, в Чехове 19, Невельск 20, Холмск 21. В Северокурильске временами небольшой дождь и до плюс 11. В Курильске без осадков и плюс 16. Южно-Сахалинск у нас без существенных осадков, ночью от 11 до 13 с плюсом, днем 20-22 градуса. Ветер юго-восточный 7-12. 15 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Реклама. Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
4: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
5: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
7: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
8: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

твоей снежной коже тепла не хватает точно. Давай никому не скажем о том, как все в мире сложно. Я помню тебя другую, без трещин усталых глазах. И больше я не ревную,

0: Другие новости.
1: В раскладке клавиатуры есть всякие горячие сочетания, горячие клавиши, а у нас с вами сейчас будут горячие фразы, после которых нужно включиться и понять: ага, я знаю, что ты сейчас делаешь. Все подробности у Ани Гладарь, привет.
2: Всем здравствуйте. Ну, действительно, психологи хотят нас предупредить и назвали топ-5 фраз, по которым можно вычислить настоящего манипулятора. Как на них отвечать, на эти фразы, тоже подсказали. Об этом расскажу в выпуске. Спонсор других новостей – магазин «Три гнома». Создайте ванную своей мечты. В магазине «Три гнома» найдется все необходимое. Стильные кафели, керамогранит, надежная сантехника, прочные акриловые ванны и мебель для ванных комнат, напольные покрытия. «Три гнома», наш Лакоблочная, 34А, дробь 1, телефон 50-52-38.
0: Другие новости.
2: Чаще всего неприятный осадок после разговора и непонимание, как вы согласились на то, что не собирались, говорит о том, что собеседник использовал фразы и приемы манипуляторов. Выглядят они безобидно, но незаметно давят или заставляют чувствовать вину. Первая фраза: «Ну ты же умный человек, ты должен понимать». Сначала вам задают образ, которому вы, возможно, не соответствуете, а затем под него подводят нужное решение. Отказ становится внутренне неудобным. Поэтому отвечать нужно: «Именно поэтому я и возьму время подумать». Вы не спорите, но при этом оставляете решение за собой. Вторая фраза: «Я в тебя вкладываюсь, а ты…» Создается ощущение долга, о котором никто не договаривался. Важно при этом различать благодарность и обязательство. Поэтому ответ можно сказать, что помощь вы цените, но давайте сразу разделим, что было договоренностью, а что добровольным выбором.
1: Ваш звонок очень важен для нас. Оставайтесь на линии.
2: Третья фраза: «Если ты меня ценишь, ты это сделаешь». Отношения так превращают в инструмент торга. Если соглашаетесь один раз, дальше это становится нормой. Поэтому ответить с первого раза нужно: «А что еще входит в твое понимание ценности? Давай составим список». Чаще всего после этого разговор сворачивается. Четвертая фраза: «Ну все ж так делают». Особенно часто звучит там, где ясности нет никакой. И за фразой «все» скрывается попытка снять ответственность с себя. Поэтому отвечаем: «Кто именно все? Назови три примера, где это привело к нужному результату». Ответа, как правило, не будет. Ну и пятая фраза: «Ты неправильно понял, я имел в виду другое». Если это повторяется, вы начинаете сомневаться в собственном восприятии, да и в собственной адекватности тоже. Поэтому не стесняемся попросить объяснить еще раз, а потом повторить своими словами, чтобы человек вам подтвердил, что вы правильно все поняли. Это быстро выявляет, кто хочет понимания, а кто просто пытается сбить вас с толку. Поэтому держимся, и общее во всех этих ситуациях только одно: вас просто торопят, не дают времени остановиться, проверить, подходит ли вам это решение. Поэтому самая надежная защита – это пауза. Фразы «я подумаю», «мне нужно время», «давай вернемся к этому завтра» отлично работают. Даже 15 секунд молчания меняют ход разговора. Можно вообще просто смотреть как на дурачка на этого человека, я думаю, тоже отлично поможет, чтобы он сам в себе засомневался. А, контрманипуляция.
1: Вообще, если честно, в Индии самая частая фраза, когда ты кому ты что-то говоришь, спрашиваешь у местного, он говорит: «Maybe later, tomorrow, tomorrow, maybe later». И все.
2: О, прекрасная прокрастинация. Ну, в общем, если пользоваться такими методами, то давление ослабевает, пауза сбивает манипуляцию, и выбор снова остается за вами. На этом все. Спонсор других новостей – магазин «Три гнома», наш Лакоблочная, 34А, дробь 1.

0: и о погоде на предстоящие сутки. Спонсор прогноза погоды. Магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Nobelk и Mobile Service. Все в одном месте. Куркаева 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А. Телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра в Александровске-Сахалинском временами небольшой дождь и плюс 15. В Ногликах плюс 12 и без осадков. В Поронайске временами небольшой дождь плюс 14. Красногорск без осадков и до 17 градусов. Макаров дождь временами и 14 градусов. В Долинске плюс 19, временами небольшой дождь. В Охотском без осадков плюс 18. Корсак-Фанива плюс 17 и без осадков. В Малокурильском осадков не ожидается и плюс 13. А Южно-Курильск временами небольшой дождь и до 13 тепла. В Южно-Сахалинске без существенных осадков ночью 11-13, а днем потеплеет до 20-22 градусов. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду.
1: Реклама. В «Матрешке» акция выходного дня с 19 по 21 июня. Кока-кола «Ковка» 169,95 за 2 литра. Печенье юбилейное, традиционное 59,95 за 112 грамм.
2: С «Матрешкой» выгодно всегда.
3: Этот

0: Свежая выпечка, любимые десерты и горячие напитки от Мельницы теперь с доставкой. Скачайте приложение «Кофейни Мельница. Доставка» и закажите прямо сейчас. Мельница. Доставим вкус счастья.
1: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
2: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
3: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.

0: Денис Федосеев.
1: Вот это ничего себе. Кража века практически. И все это в Санкт-Петербурге. Культурная, как говорят, столица. Сотрудницы банка вынесли золото почти на 2 миллиарда рублей. Да что уж там, почти больше, чем на 2 миллиарда. По версии следствия, 55-летняя начальница отделения Анна и ее 55-летняя подчиненная Марина месяцами выносили из хранилища золотые инвестиционные монеты Георгий Победоносец общим весом свыше 160 килограммов. И удалось даже продать добычу примерно на 1,6 миллиарда рублей. Еще около 400 миллионов женщины потеряли из-за заниженной цены. Ну, не так уж они и потеряли. Но зато сейчас обретут не свободу и по делам. А что вы хотели?

0: без тебя.
1: Да, я без вас тоже долго не протяну, поэтому в следующий вторник обязательно услышимся. Это был Бурито по волнам. Я же пойду пешочком, прогуляюсь. Воздух свежий, погода отличная. Всем хорошего настроения и прекрасного лета. Филатов Кэрос в нашем эфире. Илья Обломов совсем скоро появится и поддержит дружеский запал.
2: Встречаемся!

0: Любовь — это, конечно, хорошо, и Амирчик это доказывает. В эфире Первого областного, а в конце этого музыкального часа мы же с вами движемся только вперед. И на Сахалине и Курилах 16.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: О главных событиях к этому часу нам расскажет Анна Гладырь. Добрый день.
2: Добрый день. Спонсор выпуска — клиника «Золотая линия» совместно с партнерами семейной клиникой номер 1 и РЖД «Медицина» организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга-колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером. Также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. И вначале коротко о главных темах выпуска. Дорожные камеры установили в новой деревне. В Поронайске завершили работы по обновлению мемориала на территории храма. Мониторинг цен в социальных магазинах Южно-Сахалинска проходит еженедельно. Дорожные камеры установили в новой деревне. Комплексом фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения оборудовали участок региональной дороги Южно-Сахалинск-Синегорск рядом с пешеходным переходом и автобусными остановками на улице Ключевской. По сообщению местных жителей, нередко водители превышают здесь допустимую скорость. Минтранс и прокуратура Сахалинской области взяли это обращение в работу. На участке провели мониторинг дорожной обстановки. В результате проверки и было принято решение об установке комплекса. В Поронайске завершили работы по обновлению мемориала, расположенного на территории прихода святителя Тихона Московского. Центром композиции стала бронзовая скульптурная группа «Боевое братство» с образами героев афганской войны и специальной военной операции. Воины разных поколений теперь стоят плечом к плечу, напоминая о преемственности поколений защитников Отечества, отметили в мэрии района. Также на территории вокруг установили скамейки и вазоны под цветочные композиции. На финишной прямой работы по подключению освещения в будущем памятное место планируют дополнить вечным огнем. Мониторинг цен в социальных магазинах Южно-Сахалинска проходит

0: проводит еженедельно. В рамках проверок специалисты мэрии особое внимание уделяют наличию вывески, свидетельства обязательного ассортимента товаров первой необходимости, а также соблюдению торговой наценки. Она не должна превышать 20%. В перечень социально значимых товаров включено 43 позиции. Это базовые продукты, хлеб, крупы, овощи, мясная, рыбная и молочная продукция, бакалея, консервы. Для удобства покупателей такие товары обозначены специальными ценниками. Огромное количество маленьких крабов заметили сахалинцы, отдыхающие на море в Долинском районе. По словам людей, берег ими буквально был усыпан в районе Стародубского. Очевидцы предположили, что, вероятнее всего, на днях был шторм, и морских обитателей просто выбросило на сушу волной. Вместе с крабами на кадры попали и панцирные моллюски. Выдать осла за зебру пытались в одном из зоопарков Китая, однако посетители мгновенно заметили подмену. Фальшивую зебру выдали типичные для осла телосложения, длинные уши, а также тот факт, что животное находилось в одном вольере с самыми обычными, нераскрашенными ослами. При этом представители зоопарка заявили, что не пытались никого обмануть. По их словам, это была шутка для развлечения гостей. И в завершении выпуска коротко о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 19 градусов. На этом все. В студии была Анна Гладарь.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Илья Обломов.
1: 16:06, время Сахалинское. Доброго дня, дорогие. Здравствуйте. Я соскучился по вам и очень рад быть вместе с вами в этот четверг и дорабатывать, завершать этот трудовой день. Ну и, знаете, вот сегодня готовился к эфиру и думал, с чего же начать. Посмотрел, какие события у нас сегодня отмечаются. И великолепный день лимонада сегодня, 25 июня у нас с вами празднуется. Мне кажется, великолепный повод прямо сейчас сделать небольшую паузу, тайм-аут в работе, и если есть такая возможность, то сбегать в ближайший магазинчик или кафешечку, взять лимонадика и немного освежиться. Если же такой возможности нет, то вечером обязательно это сделайте. Кстати говоря, дома тоже можно приготовить лимонад, и он получается ничем не хуже того бутылочного, который продают у нас в магазинах. И я уверен, что вы возьмете на вооружение эту идейку, и, как говорится, а не испить ли нам лимонада. Мы поддержим ваше лимонадное настроение музыкой. Великолепный четверговый плейлист от радио АСТВ. В ближайшее время Авмакс, Мэвик, The Colors. Все будет очень музыкально и очень знакомо. Ну и, конечно же, в этом часе в середине послушаем другие новости. Ну и о погоде вам расскажу. Ну что, продолжаем работать. Заряжаемся еще чуть-чуть энергии, чтобы хватило на оставшийся рабочий процесс. И давайте улыбаться и проводить время вместе с Первым областным. Всем доброго дня!
0: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Итак, с чем мод и бай Индия, и согласитесь, по такие ритмы хорошо лежать на пляжике, потягивать тот самый холодный лимонадик, день которого сегодня отмечается во всем мире. Но у нас с вами несколько другая реальность, мы с вами продолжаем работать, потому что будний день, четверг, 25 июня у нас с вами на календаре. Ну и мне кажется, самое время узнать о погоде на завтра, к чему, собственно, нам с вами сахалинцы готовятся. Давайте послушаем. По данным сайта rp5.ru, завтра, 26 июня, в Ахе ожидается погода без осадков и здесь до плюс 12 градусов. В Тымовском, Смирных, Углегорске, Тамари, Чехове, Невельске, Хомске и Северокурильске временами небольшой дождь. В Тымовском до 16 градусов тепла, в Смирных и Углегорске до плюс 15, в Тамари до 18, в Чехове до 19 выше 0. В Невельске до 20, в Хомске до 21 со знаком плюс, в Северокурильске до плюс 11. В Курильске же завтра погода ожидается без осадков и здесь до плюс 16 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без существенных осадков. В столбике термометров темное время суток покажут температуру от 11 до 13 градусов тепла. Завтра днем 26 июня в областном центре без существенных осадков. И температура в течение дня поднимется до отметки плюс 20, плюс 22 градуса. Ветер юго-восточный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Реклама.
4: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
5: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. СТОИЛ – масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на СТОИЛ – масло с инженерной поддержкой. tostoil.ru.
6: Слышите? Ягода – выгода. Звучит почти одинаково. Получается, ягода – это выгода, а выгода… А выгода – это карта лояльности столичная. Скачай обновленное приложение.
7: Ваш идеальный сад начинается здесь. В питомнике растений «Зеленстрой» огромный выбор посадочного материала собственного производства. Село Воскресенское, улица Центральная, 42. Телефон 8-914-755-56-85.
8: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
9: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью, они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
10: Радио АСТВ – 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске – 49 16 23.

0: Да!
1: Это просто! Разрыв сердечка!
2: По будням с 7 до 11 утра. Областное шоу. Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество. Ваш выбор «Верный». И экономный.

0: Вот друзья и близкие люди нужны для того, чтобы просто взять и позвонить. А они не звонят и не звонят, и приходится брать трубку телефона тебе и звонить. Диджей Смэш в эфире Первого областного. Мы с вами движемся вперед. Она не звонит, она обычно сама приходит вовремя по часам. Она Гладарь у нас в студии.
1: Другие новости.
0: И другие новости у нее есть в руках.
2: Ой, на злобу дня. Ой, на злобу дня, берегитесь.
0: Ой, или?
2: Ну что, ну проблем с топливом присутствуют местами. Ну,
0: где-то присутствуют.
2: Как осадки местами, временами ощущается как. Ну, в общем, русский человек, он же хитер, но иногда очень наивен. Так. Поэтому этим и пользуются всяческие недобросовестные люди. И вот сейчас в трендах на маркетплейсах волшебные таблетки очередные. Но теперь для экономии на бензине. Вот об этом чудо-средстве в кавычках расскажу вам в выпуске других новостей. Наш спонсор — клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Другие новости.
2: Так вот, автомобилисты скупают спецсредства ради экономии на бензине. За прошедшую только неделю продажи таких специальных таблеток для бензобака выросли в 2.5 раза. Об этом сообщают практически все телеграм-каналы. Автомобилисты скупают эти средства в надежде сэкономить на топливе. А все дело в том, что производители и продавцы таких, в кавычках, волшебных таблеток обещают, что одна штука стабилизирует работу мотора, заставит топливо сгорать полностью. И, по их словам, одной таблетки хватает на 200 литров бензина. А как делить ее?
0: Ты что, кинул есть? В бак, и все, и заправляешься, а что, она там растворяется
2: есть
0: постепенно.
2: Есть баки на 200 литров бензина?
0: Ну, нет.
2: Ну да ладно, я в этом не очень сильна. Но вот при оптовой покупке вообще обходится такая таблетка от 50 до 80 рублей. И главное обещание торговцев — это превратить бензин АИ-92 в АИ-95.
0: Да-да.
2: Ну, хоть не в 98. Ну, вообще, естественно, это плацебо для мотора, и уверены эксперты, что таблетки никак не влияют на характеристики двигателя и свойства топлива, иначе бы продавались они, ага.
0: По 80 рублей, ну-ну.
2: Верят в сказки такие, не могу. А если выбрать еще и неправильную какую-то добавку, использовать ее не по инструкции, то можно вообще еще хуже сделать своей машине. И спрогнозировать, как такой дополнительный химический состав поведет себя в контакте с заводскими присадками, которые уже в бензине есть, и на АЗС, которые... Вообще с бензином, как она себя поведет. Все это сделать невозможно. А в некоторых случаях эксперименты с неизвестной химией могут закончиться проблемами для топливной системы. И, кстати, уже, естественно, эти таблетки там знатоки изучили. Эксперты говорят, что чаще всего из строя выходят топливные форсунки. Так что, если вы вдруг, даже после этого выпуска других новостей, будете заказывать себе какие-то волшебные таблетки, заодно форсунки тоже закажите.
0: Я чуть не сказал. Для головы таблетки надо заказать прежде всего. Прежде чем верить вот в эти сказки.
2: Никогда не верим ни в волшебные таблетки, ни в волшебные пирамиды.
0: Нет, нет, нет, ни в коем случае.
2: Сохраняем критическое мышление, друзья. На этом все. Спонсор выпуска — клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: Радио АСТВ.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем на зло ветра.

0: Ну, если с гитарой петь где-то под окнами на весь район, то время должно быть явно чуть дальше, чем за полуночь. Тогда точно весь район услышит. Команда «Добро», их работа «Услышит весь район» в эфире Первого областного. 16 часов 40 минут в Южно-Сахалинске. Первое областное слышно и на Сахалине, и на Курильских островах, включая Северо-Курильск. Поэтому мы на связи, дорогие. Мы вас чувствуем, знаем, что вы с нами. Ну и для всех районов и городов Сахалинской области прямо сейчас прогноз от синоптиков на завтрашний день. Спонсор прогноза погоды — магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент «Кинг Тони», «Мастак», профессиональная пневматика «Майти Севен», гаражное оборудование «Нордберг» и «Мобил Сервис». Все в одном месте. Пуркаева, 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А. Телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 26 июня, в Александровске-Сахалинском временами ожидается небольшой дождь, температура до плюс 15 градусов. В Ногликах без осадков до 12, в Поронайске временами небольшой дождь, до 14 градусов тепла. В Красногорске, а также Корсакове и Аниве без осадков до плюс 17, в Макарове и Долинске временами небольшой дождь, в Макарове до плюс 14, в Долинске до плюс 19 градусов. В Охотском без осадков и до 18 градусов тепла. В Малокурильском без осадков до плюс 13, в Южно-Курильске временами небольшой дождь и также до 13 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается без существенных осадков и температура в темное время суток от 11 до 13 градусов тепла. Завтра днем 26 июня в областном центре без существенных осадков. Воздух прогреется до 20-22 градусов тепла. Ветер юго-восточный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама.
2: «Горизонт» – идеальный жилой комплекс для семейной жизни. Закрытая территория, безопасный двор без машин, современная школа, два детских сада, 2000 парковочных мест. Звоните 31 25 31.
3: Прочный пол на много лет. Выбор есть, сомнений нет. Плитка SPC в магазине «Квадратный метр». В наличии выгодные цены, отличное качество на годы. Ждем вас по адресу: Железнодорожная, 166Б, проспект Мира, 2.
4: Свежая выпечка, любимые десерты и горячие напитки от «Мельницы» теперь с доставкой. Скачайте приложение «Кофейни Мельница Доставка» и закажите прямо сейчас. «Мельница». Доставим вкус счастья.
2: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
5: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
6: Быть в курсе последних событий просто, как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
7: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
8: Легенда на радио АСТВ.

0: Самая-самая, Мия Бойко здесь в эфире Первого областного, 16.51 время сахалинское. Продолжаем вместе трудиться и завершать этот трудовой день. Он где-то там на горизонте, этот самый конец. Ну и я вам задам, друзья, вопрос, вы мне на него ответите. Я постараюсь вас услышать. Смотрели ли вы «Игру престолов»? Нравятся ли вам драконы и вот эта вот вся тема? Надеюсь, что да. Так вот, буквально на днях жителей Лондона напугал самый настоящий огромный дракон, который пролетел над Тауэром и Темзой. 8-метровая модель механического дракона была запущена как раз в честь премьеры очередного сезона приквела «Игры престолов». И вот это вот самое чудище массой 13 килограммов было создано немецкой авиационной компанией. И процесс строительства занял 3 месяца. Не так много, но и не так мало-то на самом деле. И если посмотреть фотографии и видео вот этого вот полета, честно, создается впечатление, что это вот тот самый искусственный интеллект, что это какой-то фото-видеомонтаж, но нет, на самом деле дракон был самый, что ни на есть, настоящий. Честно, признаюсь, если бы я увидел такое зрелище где-нибудь у нас, я бы, наверное, подумал, что я либо не проснулся, либо мне стало совсем плохо, и нужно вызывать специальную медицинскую бригаду. Представляете, каково было жителям Лондона? Но я думаю, что вот эта акция, да, промо-акция получилась, и на самом деле получилось зрелищно и очень-очень эпично. Ну что ж, движемся дальше. Не менее эпично, звонкие, а также Pussycat Dolls до конца этого часа.
1: Лето на АСТВ.

0: Лена Темникова, ее работа «Импульсы» в эфире Первого областного. Привет из 2016-го. Время сахалинское 17:28, и мне кажется, самое время сейчас поговорить о других новостях, а там речь пойдет про деньги.
1: Другие новости.
2: Всем привет, у микрофона Анна Гладырь, и это «Другие новости». Если вы думали, что билеты банка приколов – это безобидная шутка для розыгрыша друзей, то у нас плохие новости. Госдума и Центробанк решили, наконец, заняться теми, кто использует сувенирные купюры для обмана. Эпоха шуточных денег подходит к концу. Об этом поговорим сейчас. Наш спонсор – магазин «Три гнома». Создайте ванную своей мечты. В магазине «Три гнома» найдется все необходимое. Стильный кафель и керамогранит, надежная сантехника, прочные акриловые ванны и мебель для ванных комнат. Напольные покрытия. «Гнома», наш лакоблучный 34А/1, телефон 50 52 38. Мошенники полюбили билеты банка приколов и расплачиваются ими повсеместно. От обмана пенсионеров под видом денежной реформы до подмешивания сувенирных банкнот в пачке настоящих денег при обмене криптовалюты, например. Расплата такой купюры – это не мелкое хулиганство, а реальная статья. За попытку обмана с ущербом до 2500 рублей грозит штраф или арест на 15 суток. Если сумма крупнее, могут возбудить уголовное дело по статье «Мошенничество» со сроком до 10 лет.
1: Другие новости.
2: Производителей таких шуточных купюр, скорее всего, обяжут кардинально менять размеры и дизайн, чтобы билеты нельзя было спутать с настоящими деньгами. Так что, если у вас завалялась пачка таких шуточных купюр, оставьте их для игр с друзьями. Иначе за банк приколов можно попасть в банк реальных проблем, и там уже будет не до смеха. На этом все. Спонсор других новостей – магазин «Три гнома», наш лакоблочный 34А/1.

0: пожары устроил Holiday Boy в эфире Первого областного. Время Сахалинское 17 часов 40 минут. И слава богу, что лесных пожаров у нас больших не наблюдается. Надеюсь, что в этом сезоне мы их избежим, но при этом у нас будет достаточно теплое лето. Хочется надеяться. Первый летний месяц уже подходит к завершению, а тепла всего лишь неделька насобиралась, наверное, если не чуть больше. Какая погода будет нас с вами ожидать на Сахалине и Курилах, узнаем прямо сейчас. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Nordberg и Mobil Service. Все в одном месте. Пуркаева, 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А, телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 26 июня, в Александровске-Сахалинском временами ожидается небольшой дождь и температура до 15 градусов тепла. В Ногликах без осадков до плюс 12, в Поронайске временами небольшой дождь до 14. Выше нулевой отметки. В Красногорске, а также Корсакове и Аниве без осадков и до плюс 17, в Макарове и Долинске временами небольшой дождь, в Макарове до 14, в Долинске до 19 градусов тепла. В Охотском без осадков до плюс 18, в Малокурильском без осадков до 13 градусов тепла, в Южно-Курильске временами небольшой дождь и также до 13 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается без существенных осадков и температура в темное время суток от плюс 11 до плюс 13 градусов. Завтра днем 26 июня в областном центре также без существенных осадков. Воздух днем прогреется до 20-22 градусов тепла. Ветер юго-восточный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама. Абсолют Мебель. Большой выбор обеденных зон. Новинка. Керамические столы и стулья с поворотным механизмом.
2: Доступные цены. Телефон 51 55 66.
3: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
4: Настала пора действовать с магазинами 100 дел. Электроинструменты для тех, кто ценит результат. Оборудование для тех, кто строит будущее. Садовая техника для тех, кто ценит порядок во всем. Профессионал не ждет идеальных условий. Он их создает. 100 дел. Территория мастеров. Железнодорожная, 37.
5: С помощью интернета и социальных сетей террористические и экстремистские организации вербуют участников для совершения противоправных действий. Вам могут предложить участие в совершении теракта или экстремистских провокациях. Взамен преступники обещают деньги или возврат кредита, взятого мошенниками на ваше имя. Вам могут угрожать, шантажировать. Если вы согласитесь, вам грозит пожизненное лишение свободы. Не верьте преступникам и не бойтесь. Заблокируйте контакт и отправьте жалобу на контент. Сообщите в правоохранительные органы по номеру 112.
6: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат Авторента для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
7: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.

0: Невероятно красивый вокал от Шерон Денаделли и в связке с Армином Ван Бюреном это звучит просто шикарно. In and Out of Love, именно эта вещица только что звучала в наших колонках. Ну а мы с вами сейчас обратим внимание на дорожную обстановку в нашем городе. В целом, все вечерние наши пробки, замедленные движения, они на месте. Проспект Мира неспешно движется в обоих направлениях, и в южную, и в северную. Улица Сахалинская также в западную и в восточную стороны движется тоже неспешно, но каких-то больших пробок нет. Особое внимание хочу уделить участку улицы Комсомольской от Курильской на юг до перекрестка с Коммунистическим проспектом. Здесь много медленнее машины движутся, но в целом из-за светофора это все происходит. В целом дальше Комсомольская движется на юг достаточно спокойно. Ну и, конечно же, мы не забываем с вами, дорогие, о наших перекрытиях. По-прежнему закрыт участок улицы Антона Буеклы от Комсомольской до улицы Музейной. Там идет реконструкция. Ну и, ко всему прочему, напоминаем водителям и пассажирам общественного транспорта, движение на перекрестке улицы Крайней и проспекта Мира частично ограничат. Это связано с проведением земляных работ. Как мы помним, там на участке проспекта Мира идет капитальный ремонт. С 26 июня, с завтрашнего дня, по 10 июля будет полностью перекрыта для движения западная часть перекрестка с улицы Крайней и проспектом Мира. Объезд будет осуществляться по улицам до Долинской, Огородной и Березовая роща. Автобус муниципального маршрута номер 1 будет курсировать в прямом и обратном направлении по проспекту Мира без заезда на улицу Украинскую, Долинскую и Крайнюю. Поэтому, друзья, учитывайте эту информацию. Заранее, пожалуйста, планируйте свои поездки. Тем более, что объехать этот участок вполне себе даже можно. Я желаю вам успешной, удачной дороги. Будьте, пожалуйста, внимательны, аккуратны, соблюдайте правила дорожного движения и будьте взаимовежливы на дороге.
1: Реклама спонсора.
2: Чистые лапки, шелковая шерстка, аккуратные коготочки. Груминг-салон «Грум» – территория красоты для ваших пушистых друзей.
3: Хозяин, запиши, у меня лапки.
2: Телефон 31-32-22.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

0: случаев и на примерах на нашем Сахалине, в Сахалинской области, когда медведь приходил, его подкармливали, и все это заканчивалось трагедиями вплоть до летального исхода.
1: Ну, то есть, получается, такая достаточно жесткая, но честная вещь. Человек покормил медведя ради красивого кадра, потом медведь начинает возвращаться к людям, теряет осторожность, становится опасным, в итоге попадает под отстрел, и, к сожалению, получается, что за нашу беспечность уже платит своей жизнью животное. Как часто, Сергей, вы сталкиваетесь вот именно с такими причинами в своей работе?
2: Дело в том, что вот эти моменты, когда по прикормке медведя, они, ну, скажем, не так часты в плане того, что, скажем, это нужно увидеть его, реально вот ощутить и увидеть воочию. Потому что зачастую люди начинают звонить, когда увидели просто следы.
1: Просто следы.
2: Следы увидели, приехали на дачный участок, у него там следы, причем, может быть, даже неделя давности, неважно, человек не разбирается, начинает звонить, вот мне страшно. Поэтому здесь зачастую вот эти вот моменты мы начинаем разбираться. Подкормка медведя, она реже происходит. Во всяком случае, мы реже встречаемся с этим ситуацией.
1: Uh-huh. А скажите, а лучше все-таки вот пере, да, или не да? Вот все-таки увидели следы, лучше звонить?
2: Это как вот, ну, все-таки? Звонить нужно. Звонить нужно, конечно. Просто уже со стороны наших специалистов уже они принимают решение в зависимости от того, это когда мы с человеком разговариваем, да, выясняем все подробности. Где было, когда, куда направлены следы, когда вы тут были последний раз.
1: Слушайте, чтобы вы нам, прям как, чтобы это, нам, как судмедэксперты,
2: конечно,
1: да?
2: Чтобы нам, чтобы нам определить уже на этой стадии, уже опасность определить. Она вот существует сейчас, угу. Либо она отложенная на какой-то период, и можно этот момент, скажем, не так срочно принимать какие-то экстренные меры.
1: Давайте сейчас вернемся к видео, которое стало, в принципе, одним из поводов для обсуждения. Да, вот Углегорский район, рыбак, собака, молодой медведь, который некоторое время шел рядом следом. Мужчина разговаривал с медведем, не проявлял явной агрессии. Да?
2: Правильно дело, что разговаривал.
1: Да, собака, судя по видео, вела себя спокойно. В соцсетях это разошлось практически как комедия. Но давайте вот без мемов разбираться. Ирин, вот вы как специалист видите в такой ситуации любопытство, пищевой интерес, медведь молодой проверяет границы, или это уже сигнал, что все-таки дистанция между человеком и медведем уже была нарушена?
0: Я просмотрела несколько раз это видео и внимательно послушала, о чем говорит рыбак с медведем. И он там четко произносит: поделился с тобой по-братски. Угу. То есть рыбак прикормил медведя, ну, скорее всего, он дал ему рыбу. И когда медведь идет за ним, он лапы тянется к его рюкзаку там, где есть рыба. Вот, то есть вот она ситуация. Это прикормленный медведь, который идет за
1: рыбаком. Это вежливый оказался прикормленный медведь.
0: Ну,
1: да?
0: Просто он, скорее всего, еще не достиг той стадии, угу, когда медведь требует.
1: Ну, Сергей, а если говорить вот практично, человек оказался в такой ситуации, медведь идет следом, вот что делать и что точно не надо делать?
2: Вот с одной стороны, знаете, эта ситуация, когда, что у нас показано на видео, можно ее, наверное, привести как пример того, что я бы порекомендовал, как себя вести, когда вы чувствуете опасность от медведя и что сделать для того, чтобы он на вас не нападал. То есть человек монотонно ему говорит, то есть он его отвлекает своим голосом. Во-первых, голос для медведя – это, ну, неестественный звук, поэтому он как минимум будет как-то вести себя немножко озадаченно, что это такое происходит. И, соответственно, он пятится назад, чтобы не убегает, да, как во всех рекомендациях сказано, что ни в коем случае нельзя убегать, да, нужно потихонечку отходить к безопасному месту, что-то ему рассказывать, если есть возможность что-то там ему кинуть, да, как-то отвлечь его, либо там какими-то петардами как-то его там немножко отпугнуть, но ни в коем случае никаких там резких движений не делать, то есть фактически вот то, что делает мужчина, может быть, у него это все на интуитивном уровне как-то было, он делал более-менее правильно для того,
1: чтобы медведь, на него не напал. Решили, что он просто вторую жизнь в лотерее выиграл, как бы вот, потому что...
2: И сохранение самообладания, надо дать ему должное. Он, видать, человек опытный в этом плане.
1: А вот в видео была собака, да, и сейчас многие сделают вывод, ну вот собака рядом, все нормально, но вот собака же может стать все-таки фактором риска?
2: Обязательно может. Собака вела себя не как охотничья собака. Если была бы собака натаскана на медведя, она бы его начала кусать, бы бегать вокруг и, возможно, создала бы опасность для человека, медведь бросится. А здесь она, видать, просто обычная домашняя собачка, которая, может, медведя видела так вот не в плане охоты, а в плане как какой-то объект, как большая собака.
1: Да,
2: она
1: воспринимала, сказать...
2: поэтому...
1: Я как владелица чихуахуа хочу сказать, что ему очень повезло, что у него не такая порода, потому что там это вообще чем мельче, тем бессмертнее, да, они как бы. Поэтому здесь, ну, действительно,
2: она бы сразу бы набросилась.
1: Это однозначно.

0: Значит, если собака вдруг начинает лаять на медведя, потом пугается, бежит к хозяину, то есть может, вот, к примеру, быть такая ситуация, что она приведет медведя прямо к человеку.
1: Да, и
0: вот,
1: бывали такие неоднократные
0: случаи.
1: И
0: что можно посоветовать? Не отпускать с поводка, когда идешь по лесу, вот... Не брать с собой собаку.
1: Тут по ситуации, понятно, тут как-то по свету нужно разбираться. Если человек знает, что у него собака активная, злая и бросается, ну, имейте в виду, что она на медведя может кинуться, потом почует опасность, побежит под ноги хозяину, и, соответственно, будут последствия.
0: Важная фраза для этого видео, что все-таки это не инструкция, как разговаривать, да, с медведем, да, это все-таки повод еще раз просмотреть и изучить, будем так говорить, материал, как не довести до такой ситуации, потому что в этот раз все закончилось хорошо, но делать из удачного случая правила, да, мы не будем, и это очень опасная история. Теперь давайте вот максимально, будем так говорить, на практику. Представим, не туриста, да, вот из методички, да, обычного сахалинца, пошел там за грибами, за ягодами на рыбалку, приехал на дачу, идет по дороге, видит медведя. Вот что делать? Вот первый сценарий. Вот я увидел медведя издалека. Медведь, возможно, меня не заметил. Вот мои действия. Что я делаю?
2: Ну, нужно с медведем разговаривать, да, как уже было
0: сказано. Вот он издалека, да, вот он пока меня еще не видит, я его вижу, вот, что мне делать?
2: Если есть возможность, лучше разойтись. То есть возможность отступить, да, опять же, не поворачиваться спиной к зверю. Бывает, что медведь на кормежке, например, да, ест ягоды, и он абсолютно не обращает внимания. Нужно разойтись, если есть возможность.
0: Сергей, если медведя увидели уже рядом с населенным пунктом, дорога, кладбище, мусорка, в каких случаях и куда конкретно нужно передавать эту информацию?
1: У нас есть 112 телефон, который для всех случаев жизненных приспособлен, очень удобный. Поэтому туда люди сообщают, и, соответственно, оттуда уже специалисты направляют либо нам, либо в другие органы, которые могут этим заниматься в экстренном порядке.
0: Да, а если вот списком для слушателей, ну вот не там где-то там медведь, да, вот как вот должно выглядеть полезное сообщение, ну там, допустим, точное место, ориентиры, направление, движение, поведение.
1: Конечно, да, первоначально это объяснить, во-первых, место, тем более бывают дачные участки, где окраины каких-то населенных пунктов, где не сразу можно разобрать, куда ехать и что там происходит. Поэтому приди сначала вместе, потом определиться, что вообще происходит, я его вижу, либо это след, либо вот он у меня уже подошел к моему дачному участку и хочет залезть в дом. То есть степень угрозы, ну, в принципе, это основное, то, что необходимо для того, чтобы либо принимать какое-то срочное решение, подключать все органы, в том числе и полицию, чтобы она выезжала, защищала гражданина. Либо нужно просто ситуацию эту изучить, приехать к специалисту, посмотреть, сделать вывод какой-то.
0: Когда мы задавали вопрос нашим радиослушателям, просили от них комментарии, вот что вдруг, если да как, вот основная масса людей писали о том, что бег – это плохой вариант, и вот мнения разделились по поводу шума. То есть когда шум помогает, то есть это нужно заранее обозначить или уже как бы какими-то шумными средствами сразу же, как только увидел медведя, дудеть в дуду, бить в барабан, что вот?
2: Ну, в первую очередь, если мы говорим о предотвращении встречи с бурым медведем, то, конечно, лучше предотвратить звуковыми какими-то моментами.
0: То есть
2: это можно
0: идти петь, по лесу,
2: разговаривать,
0: да,
2: можно повесить колокольчик, можно дудеть. Вот мы с ребенком, когда ходим в поход, у нас есть дудочка, они там дудят, дети. Мы элементарно используем просто пластиковая бутылка, наполненная камнями. Она очень сильно шумит, шуршит, можно пошуметь таким образом. То есть для того, чтобы предупредить.
0: Если все-таки вот шум помогает, получается, обозначить себя заранее.
1: Да, тут вопрос именно в обозначении, тем более, да. Если, допустим, лес какой-то густой, где ничего не видно, и ты знаешь потенциально, что может быть медведь, поэтому лучше либо
2: возле реки, например, в высокотравье, да, в период, например, нерестово-сосевых, медведи там часто рыбачат.
1: Чтобы не столкнуться внезапно на тропе какой-нибудь медведи, лучше обозначить, я пошуметь. Покричать, петь.
0: Так, еще один вопрос про медвежат. Маленький медвежонок выглядит жалко, беззащитно, но это вот, мне кажется, что один из самых опасных сценариев. Почему все-таки к медвежатам нельзя подходить вообще?
2: Действительно, это так, потому что медведица, она всегда будет защищать свое потомство. И чем ближе вы находитесь к медвежонку, ну, то есть такая закономерность, если ты находишься ближе к медвежатам, чем медведица, то это может спровоцировать и нападение. Ну, а так, если медведица с медвежатами, иногда бывают такие прыжки в сторону человека, ну, такие отпугивающие прыжки. То есть в этом случае тоже нужно быть бдительными, но ни в коем случае не гладить медвежат, какими бы милыми они не были, симпатичными, пушистыми, даже если они могут пойти, в принципе, в сторону человека. Если медвежата забежали на дерево, не нужно стоять их разматывать, нужно срочно с этого места уходить, потому что медведица где-то рядом.
0: Ну и, собственно говоря, вообще сейчас часто встречается такая как бы история, когда медведь у трассы, да, нужно помнить, что это не бесплатная экскурсия, да, и не повод проверять зум на телефоне. Есть у нас несколько сообщений. Марина писала, что дачный участок недалеко от леса, соседи иногда оставляют пакет с мусором у ворот до утра, мы с ними ругаемся постоянно, это может реально привлечь медведя или мы все-таки паникуем?
1: Конечно, может.
0: Может.
1: Правильно.
2: Особенно, если лесной массив рядом.
1: Как правило, дачные участки, они крайне не огорожены, нету забора, и потом люди как-то возмущаются, почему к нам пришел медведь. Ну так, потому и пришел.
0: Вопрос от Александра. Я рыбак, если медведь идет следом, можно ли бросить ему рыбу, чтобы он отвлекся, а самому подальше, побыстрее уйти?
2: Ну, вот мы уже проговаривали эту ситуацию, что бросить рыбу и условно дать бутерброд медведю – это одно и то же. Несмотря на то, что это вроде бы ресурс, который вот ты только что поймал, но медведь сразу будет воспринимать человека как, опять же…
0: Ну, то есть он в любом случае пойдет за тобой, как бы, ну и…
2: Это неважно, ты рыбу отдаешь или ты отдаешь какие-то свои пищевые ресурсы.
0: Вопрос, который возник у многих после вот видео, вот здесь опять-таки мы уже выяснили, что бросить рыбу – это спасение в моменте, но вот это тоже не работает.
1: Ну, то есть, правило это делать не нужно. Это спасение в моменте, правильно сказать.
0: Спасение в моменте. Сегодня мы говорим о слове добрососедство. Красивое слово, почти как объявление в подъезде, да, то есть там не шумить после 10. Есть ли вот более какая-то личная информация и как от специалиста о правилах добрососедства? Ну, вот чтобы можно сказать без научных терминов. Вот, например, Сергей, от вас три практических правила, которые сахалинцам нужно запомнить сегодня?
1: Ну, давайте не будем количество ограничиваться, потому что правил в зависимости от ситуации может быть огромное количество. Но изначально то, что нужно для того, чтобы в лесу остаться в нормальном состоянии, чтобы ты и стресса не испытать, и не дай бог, чтобы медведь не напал. Во-первых, это то, что мы уже говорили, это нужно обозначать свое присутствие. Обозначать свое присутствие, особенно если где-то это густой лес и невозможно увидеть. Если человек находится на берегу реки, ему все видно, там в пределах там, 20-30-40 метров, он видит, что, допустим, медведица с медвежатами на берегу, он просто отойдет подальше, обойдет это место. Если ничего не видится, лучше пошуметь, как-то себя обозначить. Это второй момент. Ну и второй момент – это ни в коем случае не прикармливать, ничего не оставлять, никакие пищевые отходы в случае движения, в случае нахождения там ночевок где-то в лесу.
0: Ну вот попробую сформулировать: не зови, не корми, не подходи, сообщай, да? Ну то есть и не
2: можно. Ну можно еще добавить, что если все-таки встреча произошла, нужно разговаривать с медведем и, возможно, сделать себя визуально больше. То есть, если это группа, стоять рядом с друг с другом, можно поднять руки, в руки взять рюкзак или куртку. То есть в жизни медведя размер имеет значение.
0: Вот это вот, кстати, интересный факт. А скажите, пожалуйста, мы уже упоминали проект «Земля медведя. Правила добрососедства», который реализуется Фондом защитников природы при поддержке ВТБ, направлен на снижение числа конфликтов между человеком и бурым медведем через экологическое просвещение и распространение научно обоснованных правил безопасного поведения в местах обитания хищника. Я знаю, что на сайте есть большое количество информации, обучающие видео, полезные видео. Вот пока есть возможность, проанонсируйте, пожалуйста, вот где человек, живущий на Сахалине, либо собирающийся приехать в отпуск, либо просто с друзьями собирающийся уехать куда-нибудь там в лесной массив отдыхать, на берег моря, на берег реки, вот где ему можно все-таки для собственного самоуспокоения, да, и для того, чтобы все-таки мы все живем на прекрасном острове, и кто-то на Курильских островах, и нам хочется, чтобы все-таки действительно вот это вот добрососедство, оно у нас сохранялось. Расскажите, что там там можно найти какую полезную информацию?
2: Ну, там есть свод правил, то есть правила для туристов, для дачников, то есть для разных категорий, для грибников. И очень четко есть картинки, очень четко прописано, что нужно сделать, кратко и четко, да, без лишней информации, что нужно сделать в случае сложившейся ситуации. Вот. И это все написано достаточно доступным языком. В принципе, с этим разберется каждый. Также коллеги информируют различные организации, которые связаны с полевыми работами, дают информационные письма, которые содержат огромный набор материалов, там и лекции, и разные видео сопровождения к лекции, и есть карточки, различные примеры поведения в различные случаи и как вот вести себя в сложившейся ситуации. То есть это очень большая работа, она нужна для того, чтобы ну, человек ответственный за безопасность на предприятии, он может ознакомиться с этим материалом и самые элементарные правила передать с демонстрирующими материалами.
0: А я бы рекомендовала сейчас родителям все-таки тоже зайти на этот сайт, посмотреть и просто вот дать своим детям вместо ТикТока, да, или каких-то других, будем так говорить, вирусных видео, просмотреть эти видео, потому что сейчас летний период, дети гуляют, мы на работе, да, они зачастую куда-то там с ребятами собираются, особенно для тех, кто живет где-то вот в таких вот отдаленных районах, поэтому здесь без лишней, будем так говорить, самоуверенности, да, ну и, конечно же, без паники, давайте все-таки действительно будем грамотно реагировать на наших соседей, да, бурых медведей. Сергей, есть еще что-то добавить?
1: Да, по сути, мы все рассмотрели, что хотели.
0: Ирина?
2: Я думаю, что по основным правилам мы прошлись, которые нужно учитывать. А, ну вот еще хотела, наверное, отметить по поводу убегать медведя от медведя или нет. Угу. То есть почему нет? Конечно же, нельзя, то есть важное правило. Ну, во-первых, медведь достаточно быстро бегает, как я сегодня говорила про медведей детям в садике. Вот, я говорю, он бегает как машина, то есть практически он в любом случае вас догонит. Ну и второе, это хищник, и он может воспринимать вас как жертву. Поэтому, конечно же, ни в коем случае убегать от медведя нельзя.
0: Ну, если что, будем еще раз напомним, что с правилами добрососедства тоже можно ознакомиться на сайте Фонда защитников природы. Да, спасибо большое. Сергей Погодаев, инженер по охране и защите леса, отдел оперативной работы разрешительной деятельности Сахалинское лесничество, у нас был в студии. Спасибо, что нашли на нас время. Ирина Никулина, эксперт от Фонда защитников природы на Сахалине, инженер Института морской геологии и геофизики, ВОРАН, участник научной программы изучения и сохранения бурого медведя в Сахалинской области. Надеюсь, что панику мы не принесли, мифы развенчали. Все-таки самоуверенность наших жителей Сахалинской области понизили, а правила добрососедства, чтобы было безопасно и человеку, и медведю, нашли. Спасибо большое. Это Радио СТВ, программа «В активном поиске». Я с вами прощаюсь до следующего четверга. Ну а далее любимая музыка, хорошее настроение и все это на волнах Первого областного радио.
3: Радио АСТВ. В активном поиске. Обсуждаем главное. Ищем ответы вместе.

0: скоростью малиновой лады российского автопрома движемся с вами дальше. И у нас на горизонте возникли другие новости. Прямо сейчас послушаем, о чем пойдет разговор. Анна Гладырь нам все расскажет.
1: Другие новости.
2: Всем привет, это «Другие новости», у микрофона Анна Гладырь. Миллионы людей каждый день с упорством марафонца наматывают круги по квартире, лишь бы добить заветные 10 тысяч шагов. Если эта картина знакома, то расскажем вам, что шаги – это, безусловно, полезно, но, как обычно, есть нюанс. Все подробности прямо сейчас. Спонсор выпуска – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32-11-12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Врачи общей практики поясняют, норма в 10 тысяч шагов – это чистый маркетинг. В 60-х годах прошлого века японская компания выпустила шагомер под названием «Измеритель 10 тысяч шагов». Цифра выбрана потому, что иероглиф для 10 тысяч выглядит как «идущий человек». Никаких научных исследований не проводилось. А сегодня данные говорят, что польза начинается уже с 4-5 тысяч шагов, а для людей старше 60 достаточно 6-8 тысяч для снижения риска сердечно заболеваний. Важнее не количество, а интенсивность. 40 минут активной ходьбы принесут больше пользы, чем бесцельное шатание до умопомрачения.
1: Другие новости.
2: Так что в следующий раз, когда ваши умные часы покажут 9850, просто выдохните и не топчите эти 150 шагов в прихожей. Лучше выйдите на улицу и на 20 минут в хорошем темпе прогуляйтесь. А если внутренний голос спросит, почему не добили норму, напомните, что вы человек, а не шагомер. И идите пить чай. Цифры для гаджетов, а здоровье для вас. На этом все. Спонсор выпуска – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: Талантливая моя Мишель. Работа иногда в эфире Первого областного. Иногда мне кажется, что мы что-то все время не успеваем, куда-то бежим, но надо выдохнуть, остановиться и насладиться моментом. Именно об этом только что история «Иногда». Движемся с вами вперед, и прямо сейчас самое время поговорить о погоде на завтра. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент «Кинг Тони», «Мастак», профессиональная пневматика «Майти-7», гаражное оборудование «Норберг» и мобил-сервис. Все в одном месте. Пуркаева, 61, корпус 1 и переулок «Энергетиков» 2А, телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра 26 июня в Александровске-Сахалинском временами небольшой дождь и до плюс 15 градусов. В Ногликах без осадков до 12 градусов тепла, в Поронайске временами небольшой дождь и до 14 выше нулевой отметки. В Красногорске, а также Корсакове и Аниве без осадков до плюс 17, в Макарове и Долинске временами небольшой дождь, в Макарове до 14, в Долинске до 19 градусов тепла, в Охотском без осадков и до плюс 18. В Малокурильском без осадков до 13 выше 0, в Южно-Курильске временами небольшой дождь и также термометр покажет до 13 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без существенных осадков и в темное время суток термометры покажут от 11 до 13 выше нулевой отметки. Завтра днем 26 июня в областном центре без существенных осадков. Воздух прогреется днем от 20 до 22 градусов тепла. Ветер юго-восточный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Сказали, как отрезали. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф-65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
3: Аккумулятор на легковое авто? База техника! А аккумулятор на грузовое авто? База техника! Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника! Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
4: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
5: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам. Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25 36 33.
6: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
7: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
8: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.

дуэт, который стал легендарным и знают его во всех уголках нашей планеты. Мияги и Эндшпиль. Новая работа «Наоборот». В эфире Первого областного 19.

0: 19. Время сахалинское. Кстати говоря, можно загадать желание, если вы верите в магию цифр. Движемся с вами вперед. И у нас с вами еще очень много музыкального материала, от которого мы получим удовольствие. Gym Class Heroes, Инстасамка, Серебро. Ну и, конечно же, хит. Самый главный хит. Это прогноз от синоптиков на завтрашний день. Давайте узнаем, какая погода у нас будет в городах и районах Сахалинской области. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 26 июня, в Ахе погода ожидается без осадков и здесь до 12 градусов тепла. Далее везде временами небольшой дождь. В Тымовском – до 16 выше 0, в Смирных и Углегорске – до плюс 15. В Тамари до 18, в Чехове до 19, в Невельске до 20, в Хомске до 21 градуса тепла. В Северо-Курильске до плюс 11, несколько прохладнее. В Курильске завтра без осадков и столбики термометра поднимутся до отметки плюс 16 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без существенных осадков и столбики термометров в темное время суток покажет от 11 до 13 градусов тепла. Завтра днем 26 июня в областном центре без существенных осадков температура дня. Днем от 20 до 22 градусов тепла, ветер юго-восточный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама. В «Матрешке» акции выходного дня с 19 по 21 июня. Кока-кола «Ковка» 169,95 за 2 литра. Печенье юбилейное, традиционное 59,95 за 112 грамм.
2: С «Матрешкой» выгодно всегда.
3: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. СТО Ойл – масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на СТО Ойл – масло с инженерной поддержкой. tostoil.ru.
4: Министерство ЖКХ Сахалинской области.
5: Капитальный ремонт общего имущества проводится во всех многоквартирных домах, включенных в региональную программу. Исключение составляют дома, которые признаны аварийными, подлежат сносу или реконструкции, а также дома с количеством менее 5 квартир. В капитальный ремонт входит ремонт или замена лифтов, ремонт внутридомовых систем электро- и газоснабжения, отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, крыш, фасадов, подвалов и фундамента. В каком году запланирован капитальный ремонт вашего дома, вы можете узнать на сайте регионального оператора по адресу fkr65.ru в разделе «Найти свой дом».
4: Горячая линия Министерства ЖКХ Сахалинской области 8 800 302 0065 со стационарного или звездочка 0065 с мобильного телефона. Прочный пол на много лет. Выбор есть, сомнений нет. Плитка SPC в магазине «Квадратный метр». В наличии выгодные цены, отличное качество на годы. Ждем вас по адресу: Железнодорожная, 166Б, проспект Мира, 2.
6: Внимание владельцев Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
7: Есть ли повод для обгона? Задавайте себе этот вопрос как можно чаще. По статистике, выезд на встречную полосу занимает третье место среди причин тяжких происшествий на дорогах. Совершив его в неположенном месте, вы можете также лишиться права на управление транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев, а в случае повторного нарушения в течение года – на срок до 12 месяцев. Будь внимателен, не пересекай черту.
8: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 25.

0: Самое время налить кофейку с успокоительным. Все почему? Потому что посыпались новости. Из App Store пропали приложения ВК, Одноклассники, Mail.ru. Все это удалено и недоступно. Но еще и ряд сервисов, которые позволяют нам пользоваться некоторыми закрытыми вещами. Не знаю, к чему это приведет. Я думаю, что разработчики разберутся со всем, и будет нам всем счастье. Сможем и обновиться, и скачать приложение, если вдруг их у вас нет, но они вам нужны. Надо просто набраться терпения, все обязательно образуется. Ну что, мы с вами движемся дальше, дорогие, и у нас прямо по курсу возникает прогноз от синоптиков на завтрашний день. Самое время узнать о погоде. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 26 июня, в Александровске-Сахалинском временами ожидается небольшой дождь и температура до плюс 15 градусов. В Ногликах без осадков до 12 выше 0, в Поронайске временами небольшой дождь и до 14 градусов тепла. В Красногорске, Корсакове и Аневе без осадков, и здесь до 17 выше нулевой отметки. В Макарове и Долинске временами ожидается небольшой дождь. В Макарове до плюс 14, в Долинске до плюс 19 градусов. В Охотском без осадков и до 18 градусов тепла. В Малокурильском без осадков до 13, в Южно-Курильске временами небольшой дождь и также до 13 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается без существенных осадков, и столбики термометров темное время суток покажут от 11 до 13 градусов тепла. Завтра днем 26 июня в областном центре без существенных осадков воздух прогреется до 20-22 градусов тепла. Ветер юго-восточный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Горизонт. Идеальный жилой комплекс для семейной жизни. Закрытая территория, безопасный двор без машин, современная школа, 2 детских сада, 2000 парковочных мест. Звоните 31 25 31.
3: Слышите? Ягода, выгода. Звучит почти одинаково. Получается, ягода – это выгода, а выгода… А выгода – это карта лояльности столичная. Скачай обновленное приложение.
4: Строить на Сахалине дорого? А вот и нет. Симост снова снизил цены. Большой ассортимент стройматериалов в гипермаркете ТРЦ «Аллея». Самые выгодные предложения со скидками до 70% на шлакоблочные 30Б. Симост. Задумано. Сделано.
5: Эта мысль должна хорошо уложиться. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
6: Свежая выпечка, любимые десерты и горячие напитки от Мельницы теперь с доставкой. Скачайте приложение «Кофейни Мельница. Доставка» и закажите прямо сейчас. Мельница. Доставим вкус счастья.

0: 18+. Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
1: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.

0: Это Рилена Ара и Беверли Филс. Работа Нентори в эфире Первого областного. 19.50, время Сахалинское. Надеюсь, что вы занимаетесь приятными делами. То, что вам действительно нравится и доставляет удовольствие. Хочется в это верить. Сегодня четверг, завтра пятница. Последний рабочий на этой неделе. И самое время на завтра придумать на вечер какие-то планы. И если думаете, куда выбраться завтра, есть очень правильный летний маршрут. Это Рябиновая набережная. Радио АСТВ становится главным информационным партнером проекта «Звон» и будет рассказывать о музыкальных вечерах на этой самой набережной. И первый музыкальный вечер состоится уже завтра, 26 июня, в 18.00. Будет музыка, диджей-сеты, Дмитрий Гаранин и группа «Терминал», а еще игровая программа для детей. То есть, ну, можно прийти и с друзьями, и всей семьей, и с детишками. Вход абсолютно свободный, мероприятие 0+, нет никаких возрастных ограничений, и я больше чем уверен, что вы приятно проведете завтрашний пятничный вечер, поэтому встречаемся на Рябиновой набережной, ждем всех на проекте «Звон». Это будет тепло, это будет по-летнему, и это будет музыкально, так же, как и в нашем эфире. Здесь до конца часа появится Мона, а также Тайпан со своей работой «С тобой». Поэтому делаем ручку громкости приемника чуть погромче, наслаждаемся и, конечно же, улыбаемся. Всем доброго вечера.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

0: глазам.
1: Радио АСТВ. Первое областное. Звуки музыки. На радио АСТВ.
2: Привет! Хочу познакомить вас с удивительным китайским инструментом, который еще называют китайской скрипкой или эрху. Включаем воображение. Две струны, длинный гриф, небольшой цилиндрический корпус, обычно деревянный, с одной стороны обтянутый чем? Правильно, змеиной кожей. Звучит необычно. Чтобы извлечь из этого инструмента звук, музыкант использует смычок. Но вот что интересно. Смычок не снимают со струн, а закрепляют между ними. Получается, что как бы он зажат между двумя струнами. И вот это придает эрху его особенный проникновенный голос. Этот инструмент – древность древняя, ему уже больше 1000 лет. Он в Китае появился во время династии Тан, ну, примерно где-то в 8 веке. На эрху играют и народные мелодии, и сложные классические композиции. Звук может быть разным, то печальным и задумчивым, будто тихий рассказ о давних китайских событиях, то живым и энергичным, так что хочется плясать. Музыкант водит смычком и одновременно пальцами левой руки меняет высоту звука на струнах. Заметьте, никаких ладов нет, все зависит от точности прикосновения. Что ни говори, научиться играть на эрху непросто. Если когда-нибудь услышите китайскую скрипку эрху, прислушайтесь. Голос этого инструмента похож на человеческий, и он словно говорит с вами на древнем и мудром языке.
1: Звуки музыки. Радио АСТВ. Первое областное.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: На Сахалине и Курильских островах 8 часов вечера.
0: Новости на радио АСТВ.
2: Здравствуйте, в студии Виктория Тарабарина. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшего дня. Спонсор выпуска – сеть магазинов «Винтаж». Новое летнее поступление. Сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые вам захочется надеть сразу. «Винтаж», «Мегаберезка», второй этаж, «Столица», второй этаж, «Ситимолл», третий этаж. Дорожные камеры установили в новой деревне. Комплексом фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения оборудовали участок региональной дороги Южно-Сахалинск-Синегорск рядом с пешеходным переходом и автобусными остановками на улице Ключевской. По сообщению местных жителей, нередко водители превышают здесь допустимую скорость. Минтранс и прокуратура Сахалинской области взяли это обращение в работу. На участке провели мониторинг дорожной обстановки. В результате проверки было принято решение об установке комплекса. Страховая компания выплатила более 59 миллионов рублей по договору сельскохозяйственного страхования с господдержкой после пожара на свинокомплексе в селе Тараная Невского района. Напомню, ЧП на улице Колхозной произошло в ноябре прошлого года. По данным страховой компании, из-за пожара погибли около 4 тысяч животных. Большая часть – поросята от 1 до 4 месяцев. Во время возгорания в ангаре находилось более 5 тысяч застрахованных свиней. Часть животных удалось вывести из горящего здания, 74% поголовья в помещении погибло. В областном центре в этом году реконструируют около 8 километров сетей водоснабжения и водоотведения. Часть из них будут прокладывать методом земляной лапароскопии, рассказали в РВК «Сахалин». Таким способом работы сейчас ведут сразу на нескольких участках. Для этого на остров привезли специальные буровые установки. Они позволяют протягивать новые трубы под землей, не нарушая внешнее благоустройство. С помощью земляной лапароскопии, в частности, построен новый водопровод на пересечении Физкультурной и Пионерской. Госдуме предложили создать реестр потерянных и найденных животных. По задумке, система должна использовать искусственный интеллект для автоматического сопоставления объявлений. Поиск будет работать по фотографиям, описаниям, чипам или местам пропажи. Авторы инициативы рассчитывают, что реестр ускорит возвращение животных домой и поможет снизить количество безнадзорных зверей в стране. Спектакль «Записки сумасшедшего Чехов-центра» удостоен награды фестиваля у Троицы. Премия присуждена за лучшую сценографию. Награду в Сергиевом Посаде получил главный художник Сахалинского театра Кирилл Пискунов. Как напомнили в региональном министерстве культуры и архивного дела, островные артисты представили постановку на этом конкурсе впервые. На этом у меня все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
0: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий. Радио АСТВ. Первое областное.

0: Обломов.
1: Добрый вечер, дорогие. 20 часов и 6 минут. Время сахалинское. А это значит, может быть, вы забыли, я вам обязательно напомню, это значит, что 2 часа отборных хитов на радио АСТВ начинается прямо сейчас. Это время, когда мы с вами можем поностальгировать, достать из своих воспоминаний те самые музыкальные истории, которые мы знаем, которые мы любим. И, конечно же, я думаю, что у вас, у каждого есть какая-то музыкальная история, связанная с каким-то событием в жизни. И очень хочется надеяться, что за эти два музыкальных часа вы эту историю услышите и, конечно, поностальгируете, вспомните, окунетесь в воспоминания. А по большому счету, этот проект к юбилею радиостанции АСТВ приурочен. И здесь играют треки, которые когда-то были в эфире. Те треки, которые занимали какие-то позиции в нашем чарте. И они, конечно же, обоснованно лежат в нашей фонотеке. В общем, открываем этот музыкальный сундук. Команда А-Студио, Аврил Лавин, Кайли Миноук, Никелбэк, Бруно Марс. Это наши ближайшие музыкальные планы. Ну что, начинаем слушать и предаваться музыкальным воспоминаниям. Поехали!
0: Радио АСТВ. Первое областное.

0: фотограф в эфире Первого областного. Привет из 2005-го. На самом деле, этот один из главных хитов группы Nickelback является полностью автобиографичной историей. И, конечно же, как и везде, есть несколько забавных и ностальгических фактов. Песня вот эта превратилась в один из самых вирусных интернет-мемов. Поначалу пользователи сети и блогеры массово заменяли фото в руках Чеда на самые абсурдные картинки. Но тут надо клип, конечно, пересмотреть. Ну и, конечно, в 2020 году группа доказала, что у нее отличное чувство юмора и снялась в официальной пародии на собственный же клип для рекламы сервиса Google фото. И там в новой версии Чед держит в руках смартфон и поет о всяких глупых и ненужных кадрах. Ну, в общем, песня получила продолжение. Продолжение великолепное. И на самом деле самая ирония музыкантов очень дорогого стоит. Теперь они по достоинству с 2005 года занимают эфир Первого областного. Мы с вами движемся дальше. У нас на горизонте Bruno Mars, команда Aha, а также Глюкоза. Ну и синоптики тут с прогнозом на завтра подоспели. По данным сайта rp5.ru, завтра, 26 июня, в Ахе погода ожидается без осадков и температура до плюс 12 градусов. Далее везде временами небольшой дождь, и по температуре пройдемся. В Тымовском до 16 градусов тепла, в Смирных и Углегорске до плюс 15, в Томари до 18, в Чехове до 19 выше 0, в Невельске до 20, в Хомске до 21 градуса тепла. В Северо-Курильске прохладнее, плюс 11. В Курильске без осадков погода, и здесь воздух прогреется до 16 выше 0. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без существенных осадков. Столбики термометров в темное время суток покажут температуру от 11 до 13 градусов тепла. Завтра днем, 26 июня, в областном центре без существенных осадков. Воздух прогреется до 20-22 градусов тепла. Ветер юго-восточный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничное 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
3: Ваш идеальный сад начинается здесь. В питомнике растений «Зеленстрой» огромный выбор посадочного материала собственного производства. Село Воскресенское, улица Центральная, 42. Телефон 8-914-755-56-85. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
4: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. От CD-дисков до онлайн-вещания. Радио АСТВ. 25 лет.

0: Ну как можно не любить этот шедевр от команды Aha, Summer Moved On. Великолепная вещь 2000 года выпуска. Это, кстати говоря, песня принесла вокалисту Мортону Харкету мировой рекорд за самую длинную ноту в истории хит-парадов топ-40, которую он удерживает в течение 20,2 секунд. И эта нота длится ровно 8 тактов. Самое удивительное, что Мортон Харкет берет ее не фальцетом, а полным грудным голосом, и на живых концертах певцу приходилось исполнять этот трюк вживую, что требовало феноменального объема легких. Впрочем, вокалист признавался, что записал ее в студии всего за пару дублей, и это действительно большое уважение вокалисту. Ну и давайте немножечко о песне. Так случилось, что в программе «2 часа отборных хитов» я рассказываю, да, какие-то факты о тех песнях, которые звучат. Вопреки названию «Summer Moved On», «Лето прошло», текст песни вообще не имеет никакого отношения к смене сезонов или погоде. Пол Воктор-Совой вложил в метафору уходящего лета отношения внутри самой группы. Строчки описывали меланхолию, недосказанность, хрупкость союза трех музыкантов, которые пытаются понять, стоит ли им вообще, в принципе, двигаться дальше. Там, на самом деле, у группы это очень такая драматичная история. Обязательно почитайте историю этой группы, и вы все обязательно поймете. Но эта песня ложится в душу, западает в сердечко и остается там навсегда. Движемся с вами дальше. Глюкоза, Ани Лорак и Шура впереди в программе «2 часа отборных хитов» в эфире Первого областного. Давайте послушаем.
1: Радио АСТВ. 25 лет настоящих хитов.

0: к нему, конечно, можно относиться по-разному, но вот именно эта песня «Твори добро», она для артиста очень такая символичная, очень знаковая. Саш Медведев написал ее в больничной палате как вообще прощальное завещание, когда боролся со своим онкологическим завещанием. И на самом деле он отдал, набросал эту песню на листочках, отдал медсестре, и после операции медсестра вернула ему эти самые листочки, и песня, в конце концов, была написана. Хотя вот все треки Шуры ему писал Павел Есенин, а вот здесь Шура вот настолько преисполнился, и вот свою, может быть, какую-то боль, да, вот завещание он воплотил, и теперь эта песня нас радует. Но более того, эта песня, текст этой песни в Казахстане официально внесли в школьную программу. Стихотворение «Твори добро» напечатали в учебниках для 4 класса по предмету самопознания в качестве примера высших человеческих ценностей. И сам Шура признавался в интервью, что когда впервые увидел видеоролик, где дети у доски хором читают его стих, он расплакался от эмоций. И меня тоже почему-то пробило на историю. Совершенно уникальная вещь, совершенно уникальная история этой песни. И вот здесь Шура, конечно, он большой молодец, и это достойно уважения. Давайте слушать дальше наши хиты. Впереди «Мумитролль», «Алиша Кис», а также «Оул Сити». Обязательно все это послушаем, но прежде расскажу о погоде на завтра. По данным сайта rp5.ru, завтра, 26 июня, в Александровске-Сахалинском временами ожидается небольшой дождь до плюс 15 градусов, в Ногликах без осадков до 12 градусов тепла, в Поронайске временами небольшой дождь и до 14 выше 0. В Красногорске, а также Корсакове и Аниве без осадков до плюс 17, в Макарове и Долинске временами небольшой дождь, в Макарове до 14, в Долинске до 19 выше нулевой отметки, в Охотском без осадков до плюс 18, в Малокурильском без осадков до 13 градусов тепла, в Южно-Курильске временами небольшой дождь и также до 13 выше 0. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается без существенных осадков и температура в темное время суток от 11 до 13 градусов тепла. Завтра днем 26 июня в областном центре также без существенных осадков и воздух прогреется до 20-22 градусов тепла. Ветер юго-восточный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
3: Грузовые шины, база техника, диски на спецтехнику. База техника, проспект Мира 7В, телефон 505-525, 505-525.
4: Настала пора действовать с магазинами 100 дел. Электроинструменты для тех, кто ценит результат. Оборудование для тех, кто строит будущее. Садовая техника для тех, кто ценит порядок во всем. Профессионал не ждет идеальных условий. Он их создает. 100 дел. Территория мастеров. Железнодорожная, 37.
5: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
6: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
7: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
8: Навсегда в сердечке. Лучшее за 25 лет на радио АСТВ.
9: Целуями, нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

0: Великие легендарные Aerosmith, их работа Jaded, работа 2001 года. И вот под эти звуки, под этих легендарных мне с вами, дорогие, придется попрощаться. Моя смена на этом завершена. Вас оставляю с еще одним часом хитов, мощнейших, тех, которые вызовут у вас обязательно ностальгию. Завтра в 16:00 обязательно услышимся здесь, в эфире Первого областного. Меня зовут Илья Обломов, говорю вам спасибо большое. И, конечно же, желаю самого приятного и теплого вечера и великолепной ночи. Все, со всеми прощаюсь, всех люблю, обнимаю. Счастливо, до завтра. Пока-пока.
1: 2 часа музыки без срока годности на радио АСТВ.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: По данным сайта rp5.ru, завтра, 26 июня, в Ахи ожидается погода без осадков и здесь до плюс 12 градусов. Далее в городах ожидается временами небольшой дождь, в Тымовском до 16 градусов тепла, в Смирных и Углегорске до плюс 15. В Тамари до 18, Чехове 19, в Невельске 20 градусов тепла, в Хомске до плюс 21. В Северо-Курильске также временами небольшой дождь и до плюс 11. В Курильске погода ожидается без осадков и до 16 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается без существенных осадков, и столбики термометров в темное время суток покажут температуру от 11 до 13 градусов тепла. 26 июня днем в областном центре без существенных осадков воздух прогреется до 20-22 градусов тепла. Ветер юго-восточный от 7 до 12 метров в секунду.
3: Реклама.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
5: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22 канал.
6: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
7: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: По данным сайта rp5.ru, 26 июня в Александровске-Сахалинском временами ожидается небольшой дождь и температура до плюс 15 градусов. В Ногликах без осадков до плюс 12, в Поронайске временами небольшой дождь и до 14 градусов тепла. В Красногорске, Корсакове и Аниве без осадков до 17 выше нулевой отметки, в Макарове и Долинске временами небольшой дождь. В Макарове до 14, в Долинске до 19 градусов тепла. В Охотском без осадков и до плюс 18. В Малокурильском также без осадков до плюс 13, в Южно-Курильске временами ожидается небольшой дождь, и здесь потеплеет до 13 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается без существенных осадков. В темное время суток термометр покажет от 11 до 13 градусов тепла. Завтра днем, 26 июня, в областном центре без существенных осадков воздух прогреется до 20-22 градусов тепла. Ветер юго-восточный от 7 до 12 метров в секунду.
3: Реклама.
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
1: АСТВ. Ясно, понятно, о важном. АСТВ, 22-й канал. Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
5: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

знаете, что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

0: областное.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: По данным сайта rp5.ru, завтра, 26 июня, в Ахи ожидается погода без осадков и здесь до плюс 12 градусов. Далее в городах ожидается временами небольшой дождь, в Тымовском до 16 градусов тепла, в Смирных и Углегорске до плюс 15. В Тамари до 18, в Чехове 19, в Невельске 20 градусов тепла, в Хомске до плюс 21. В Северо-Курильске также временами небольшой дождь и до плюс 11. В Курильске погода ожидается без осадков и до 16 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается без существенных осадков, и столбики термометров в темное время суток покажут температуру от 11 до 13 градусов тепла. 26 июня днем в областном центре без существенных осадков воздух прогреется до 20-22 градусов тепла. Ветер юго-восточный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

Как ты там? Слышишь, моя мелодия все еще в соло. Люблю московское лето, но почему-то чувствую холод. Есть тут кто-то живой, я как в пропасть громко кричу в свою душу. Бог дает нам любовь, но мы ее превращаем в оружие.

мои форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальные пары, самые классные форсы.

классное.

0: Регистрация СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: организация АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
2: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Облобластное шоу приветствует вас на волне радио СТВ в Южно-Сахалинске. 7 часов, далее выпуск новостей.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Здравствуйте, в студии Виктория Тарабарина. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшего дня. Спонсор выпуска – сеть магазинов «Винтаж». Новое летнее поступление. Сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые вам захочется надеть сразу. «Винтаж», «Мегаберезка» – второй этаж, «Столица» – второй этаж, «Ситимолл» – третий этаж. Дорожные камеры установили в новой деревне. Комплексом фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения оборудовали участок региональной дороги Южно-Сахалинск-Синегорск рядом с пешеходным переходом и автобусными остановками на улице Ключевской. По сообщению местных жителей, нередко водители превышают здесь допустимую скорость. Минтранс и прокуратура Сахалинской области взяли это обращение в работу. На участке провели мониторинг дорожной обстановки. В результате проверки было принято решение об установке комплекса. Страховая компания выплатила более 59 миллионов рублей по договору сельскохозяйственного страхования с господдержкой после пожара на свинокомплексе в селе Тараная Невского района. Напомню, ЧП на улице Колхозной произошло в ноябре прошлого года. По данным страховой компании, за пожара погибли около 4 тысяч животных. Большая часть – поросята от 1 до 4 месяцев. Во время возгорания в ангаре находилось более 5 тысяч застрахованных свиней. Часть животных удалось вывести из горящего здания, 74% поголовья в помещении погибло. В областном центре в этом году реконструируют около 8 километров сетей водоснабжения и водоотведения. Часть из них будут прокладывать методом земляной лапароскопии, рассказали в РВК «Сахалин». Таким способом работы сейчас ведут сразу на нескольких участках. Для этого на остров привезли специальные буровые установки. Они позволяют протягивать новые трубы под землей, не нарушая внешнее благоустройство. С помощью земляной лапароскопии, в частности, построен новый водопровод на пересечении Физкультурной и Пионерской. Госдуме предложили создать реестр потерянных и найденных животных. По задумке, система должна использовать искусственный интеллект для автоматического сопоставления объявлений. Поиск будет работать по фотографиям, описаниям, чипам или местам пропажи. Авторы инициативы рассчитывают, что реестр ускорит возвращение животных домой и поможет снизить количество безнадзорных зверей в стране. Спектакль «Записки сумасшедшего Чехов-центра» удостоен награды фестиваля у Троицы. Премия присуждена за лучшую сценографию. Награду в Сергиевом Посаде получил главный художник Сахалинского театра Кирилл Пискунов. Как напомнили в региональном министерстве культуры и архивного дела, островные артисты представили постановку на этом конкурсе впервые. На этом у меня все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
3: На фоне социальной неустроенности и материального неблагополучия в обществе активизируются радикальные группировки экстремистской направленности, пропагандирующие идеи национальной, расовой и религиозной нетерпимости. Они навязывают идеи экстремизма и используют представителей молодежи для реализации своих преступных замыслов. Это может выражаться в призывах к участию в осуществлении насилия, массовых беспорядках, акциях по нарушению общественного порядка. Не дай манипулировать собой. Не подвергай опасности себя и своих близких. Знай, что за преступление экстремистской направленности предусмотрена административная и уголовная ответственность.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Спать спокойно,
1: Банк уйти на пенсию важно правильно. Преимущество пенсионной программы от Сбера – это бесплатное обслуживание вашего счета, повышенный кэшбэк и процент по накопительному счету. А еще приятный бонус – нет комиссии за оплату ЖКХ и переводы. Все подробности и условия в ближайшем отделении Сбера. Всем отличного настроения, оставайтесь с нами.
2: Интершум. Интершум на радио АСТВ.

0: 7:39 в Южно-Сахалинске. Информация для вас о погоде на сегодня.
1: Спонсор прогноза погоды — салон оптики «Хамелеон».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня 26 июня в Александровске-Сахалинском временами дожди, плюс 14 градусов. Без существенных осадков на Ногликах 12 тепла, плюс 12 в Поронайске, и временами там пройдут дожди. Временами дождь и 17 градусов в Красногорске, в Макарове 14 тепла и временами дождь. Временами дождь в Долинске плюс 20, в Охотском без осадков 19, в Корсакове 17 без осадков, в Аниве осадков не будет плюс 20, в Малокурильском осадков не ожидается 15 градусов, в Южно-Курильске без существенных осадков плюс 13, в Южно-Сахалинске без осадков плюс 19-21, ветер южный от 4 до 8 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Реклама.
6: Внукам сказку расскажу про молочную страну. Там и ряженка-наряженка, там и варенец-удалец, и кефир здоровье-командир. Внуки сказку слушают и на здоровье кушают.
7: Паранайский молокозавод.
8: Аккумулятор на легковое авто — база техника. А аккумулятор на грузовое авто — база техника. Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
9: Водитель, подумай о чужой жизни. Снизь скорость перед переходом. Уступи дорогу пешеходам при повороте на перекрестке. Остановись, если на переходе появился

0: человек. Ответственность за непредоставление преимущества в движении пешеходом предусмотрена в виде штрафа до 2500 рублей. Помни, у пешеходов нет подушек безопасности.
1: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
2: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
3: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: 7:44 в Южно-Сахалинске. Добро пожаловать, ребята, скажем мы вам сейчас и через пару минут в рамках игры уже.
1: Игра «Запой» стартует через пару мгновений, а мы ждем игрока на то, чтобы исполнить какую-то песню в эфире радио СТВ 49 15 05. Звоните прямо сейчас.

0: хочу.
1: Сейчас спою.
2: А запой на радио АСТВ.
3: Начинаем играть здесь и сейчас.
4: Спонсор игры — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Новый магазин «Верный» по адресу проспект Мира, 106, у входа в Дом торговли. Большой ассортимент и неизменно высокое качество продукции, за которые не нужно переплачивать. И многое другое, все по доступным ценам. Ваш выбор — «Верный». Ну что, встречаем нашу участницу. Алло, здравствуйте.
3: Доброе утро.
4: Или участника.
3: Доброе утро. Спасибо большое. С вами приятно было иметь дело. Жалко, что вы такой молчаливый.
4: Да, да, либо молчаливый, либо не дождался своего звездного часа. 49-15-05 — это номер нашего телефона. Мы ждем другого участника. Надеюсь, что в этот раз у нас получится соединиться. Алло, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Доброе утро. Как вас зовут?
5: Юля.
3: Здравствуйте. Юля, мы соединились. Итак, Юля, давайте играть будем, пожалуй.
5: Давайте.
3: Вы все знаете, вы все умеете?
5: Конечно.
3: Но слишком уверенно все.
4: Да, то есть так легко вам все дается, да, в нашей игре?
3: Да?
5: Не всегда.
4: Не всегда, то есть бывают моменты. Давайте проверим, насколько легко вам дастся сегодняшняя песня.
3: Итак, мы сегодня поем, ребята. Все вы все знаете, присоединяйтесь, если знаете слова. Если нет, то придумывайте на ходу. Итак, погнали.

0: на свете жить, радоваться и любить. А я хочу хороших выходных, и вам желаю тоже их. А я хочу на шашлыки, на эти выходные. Возьмите нас с собой туда, где тепло и...
1: Мало пыли. Если рифму ищем, что-то должно быть такое.
2: Да, если мы ищем рифму, то мы обязательно ее найдем. Так, ну, Юлия, хорошо, это было замечательно, но вот а подскажите, а слова песни знали? Или просто решили экспромтом вот так от себя?
0: Честно, вот эту песню, я помню мотив, я помню, а я хочу... Там,
3: как что-то. Ветер
2: как петь. Ветер петь, да.
3: И я... на землю
2: Но в целом, ну справилась же.
1: Ну да, да, не, мне понравился, это хороший вариант. Вы просто как...
0: Просто импровизация какая-то.
1: Да, как искусственный интеллект.
2: Это ремейк, знаете ли.
1: Нормально. Нам все понравилось. Юлечка, свяжитесь с нами через минутку, оставьте свои координаты. Вам спасибо за игру. Хорошего настроения. Пока-пока.
2: Нет. Да, и возьмите кто-нибудь Юлию на шашлыки, пожалуйста, уже,
1: да,
2: наконец.
1: Где мало пыли. Не забывайте.
2: Такая игра, друзья, в это самое время. Игра «Запой» случается здесь по будням. Спонсор игры — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный», партнер проекта «Карта Сахалинца».

0: 8 часов и 8 минут в Южно-Сахалинске. Спонсор Облбластного шоу. Сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Всегда прямые поставки только свежей и качественной продукции от заводов-изготовителей в ваш вкусный магазин у дома.
1: Друзья, доброе утро, здравствуйте. Ну что, наконец-то новый увлекательный час на волне радио СТВ. Почему увлекательный? Потому что мы приглашаем вас принять участие в обсуждении нашей утренней темы.
0: Ага,
1: так. И я расскажу о том, что в телеграм-канале АСТВ.ру уже мы спросили жителей Южно-Сахалинска, какие колыбельные им пели в детстве, и что они сами поют детям сейчас. И теперь хотим продолжить тему с вами. Поете ли вы детям своим колыбельные песни или уже как бы забыли, что петь, да? И если появилась бы какая-то сахалинская, например, колыбельная, какой она должна была быть?
0: Ключевые слова или моменты должны были туда войти, ребята, в текст.
1: Да,
0: в этот.
1: Она должна быть какая-то спокойная или живая. В общем, обо всем об этом хотим спросить у вас.
0: Это знаешь, как у нас же волков нету, но редко когда заходят, поэтому что? За бачок никто не укусит.
1: А медвежонок
0: укусит. Да, у нас только медвежонок. Да, то есть вот такие вот как-то переиграть именно по-сахалински. Ребята, и сегодня тема, вот мы немного ее округлили, да, это какие колыбельные вам пели в детстве и поете ли вы сейчас их своим детям?
1: Да.
0: Ну и про сахалинскую, если есть какой-то момент, как эта напевка своя в голове, возможно, у вас есть, то можете пару строк накинуть, будем рады.
1: Да, у нас есть мессенджер Макс для
0: плюс
1: этого.
0: Плюс 7-900-660-1505.
1: Есть группа ВКонтакте Радио СТВ. Также есть наш телеграм-канал Радио СТВ. Заходите туда, там уже висит пост, где вы можете оставлять свои комментарии. Также напомню о том, что в течение этой недели мы выделяли какой-то яркий, интересный комментарий, награждали его ценным сувениром от наших друзей магазин мерч Сахалин. И также сегодня, пятница, мы будем разыгрывать главный приз среди всех, кто получил небольшой, да, приз сувенирный. И выберем победителя, подарим ему ветровку, магазин мерча Сахалин, который находится на СТК Горный воздух, нижняя станция, улица Горнолыжная, 3, возле ресторана Георгий. Между прочим, они работают ежедневно с 11 до 20.00, и вы можете прийти туда, выбрать какой-то ценный подарок для своих родных и близких. Также для себя тоже можете что-то подобрать. И хочу рассказать еще о том, что в этом магазине много классных брендов сахалинских, локальных сахалинских брендов. Вы можете приобрести эти вещи и для себя, и для своих детей, и для своих родных, и для друзей. В общем, все
0: ваше
1: душевое.
0: Точно, ребята. В общем, принимайте участие в нашем сегодняшнем разговоре, пишите свои комментарии, и под занавес этого часа мы будем раздавать призы и подарки. Есть еще у вас момент и шанс сделать что-то такое оригинальное, написать и забрать свое. Так, какие колыбельные вам пели в детстве? Поете ли вы их сейчас детям своим? И вопрос еще, знаете, такой. Если вот колыбельная по-сахалински, то есть какие-то ключевые слова, которые обязательно к упоминанию, как вы считаете? А может быть, уже свой придумали?
1: В общем, на тему колыбельных песен сегодня общаемся с вами. Обязательно пишите, порассуждаем, пообсуждаем, все обсудим.

0: 8 часов 15 минут в Южно-Сахалинске. Для вас астрологический прогноз на сегодня. Ребята, все готовы? Ваши ушки должны быть на макушке для того, чтобы воспринимать ту информацию, которая сейчас польется из уст Женечки и...
1: Артемочки. Так ты хотел, чтобы я сказала?
0: Лучше жевать, чем говорить. Так, спонсор гороскопа Центра мужского здоровья Модус Вивенди приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной системы по полису ОМС бесплатно. Работает клиника, диагностическая лаборатория и кабинет денситометрии. Модус Вивенди быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Итак, овны, наслаждайтесь сегодня каждой ситуацией в вашей жизни и не торопите моменты.
0: Далее у нас тельцы. Сегодня вы распрощаетесь с финансовой нестабильностью.
1: Близнецы, любые эксперименты с внешностью в этот день пройдут удачно.
0: Раки, если возьмете чужие обязанности на себя, то получите только головную боль.
1: Львы, от вашего настроения зависит успех всех намеченных мероприятий.
0: Девы, не отказывайтесь от предложений коллег в чем-то вам помочь.
1: Весы, сегодня вы даже сможете изменить чью-то судьбу.
0: Скорпионы, всегда учитывайте собственные интересы в непростых вопросах.
1: Стрельцы, не ищите виновных в своих собственных проблемах.
0: Козероги, день будет наполнен приятными безумствами, как в старые добрые времена.
1: Водолеи, сегодня вы легко примете волевые решения.
0: И рыбы, откажитесь от проявления инициативы, пусть решают за вас.
1: Это был ваш астрологический прогноз на сегодня.
0: Спонсор гороскопа Центра мужского здоровья Модус Вивенди. Запись по телефонам 300-118-300-119.
1: Ну что, друзья, мы напоминаем, что у нас есть сегодня тема для обсуждения.
0: Тема звучит так, как и колыбельные вам пели в детстве. И поете ли вы сейчас их детям? Какие-то да. Старые, которые вы слышали от своих бабушек или родителей, либо какие-то на новый лад переделанные из собственного сочинения, либо где-то подхватили и сказали: о, да это покруче, чем у нас было. Вот, и используйте их. Давайте все...
1: Пишите нам свои комментарии, у нас есть мессенджер Макс.
0: Плюс 7-900-660-1505.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ, также наш телеграм-канал Радио СТВ. Самые интересные комментарии будем отмечать подарками, сувенирами от магазина мерча «Сахалин» на нижней станции горного воздуха. А все участники всей недели попадут в сегодняшний розыгрыш главного подарка. Это ветровка от мерча «Сахалин».

0: 8:20 в Южно-Сахалинске. Впереди вас ждет информация о погоде. На сегодня мы с вопросом, как обычно, в рамках этого часа. Ребята, какие колыбельные вам пели в детстве? И поете ли вы сейчас их детям? И одно из сообщений любопытных. У меня сын, говорит, засыпал под арию «Потерянный рай».
1: Ну, кстати как говоря, да-да-да, я все свое детство засыпала под песни, какие-то военные песни.
0: Почему так?
1: Петлюра, помнишь такого исполнителя? Моя мама пела исключительно его, когда я засыпала. И у меня такие образы всегда были в голове.
0: В плане колыбельной или она просто на кухне посуду мыла?
1: Нет, она просто приходила, да, я укладывала меня спать и пела вот эти вот военные песни.
0: А, вот она что. Вместо колыбельной, то есть использовали что-то нестандартное, ребята, да? И вот уже не посмотрите, что
1: о
0: из
1: том,
0: этого
1: как
0: получилось.
1: Какой-то, да, солдат возвращается домой, там его ждет его жена, вот эти вот все. И у меня такие образы всегда. Я рыдала перед сном. Но крепко засыпала. Вот, видимо, эмпатию выращивала моя мама во мне.
0: Может быть, ты
1: песнями
0: часто бегала ночью в туалет, и мама говорит, но если отсюда больше жидкости выйдет, там меньше ее будет.
1: Нет, это вот моя мама любила военные песни и всегда пела их для меня перед сном.
0: А, хорошо, так, Петлюра. Уже неплохо, ребята. Mm-hmm. Ария, Петлюра, что будет у вас? Какие колыбельные использовали ваши родители и используете какие вы, ребята? Что-то на современный лад переделали, да, и под какую-то музыку засыпают ваши чада. Либо что-то оригинальное, собственного сочинения, возможно, связанное с нашим регионом непосредственно. Есть у вас такие варианты? Если да, то принимайте участие. Какие колыбельные вам пели в детстве? Давайте повспоминаем. И пишите, ребята, пишите в Макс, плюс 7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте Радио Иствы, наш телеграм-канал Радио Иствы. Скорее присоединяйтесь. Сегодня аксессуары от магазина мерча Сахалина дарятся тому, кто напишет самый яркий комментарий.
0: В конце
1: этого часа подведем итоги и наградим главным призом кого-то одного.
0: Пока же расскажем вам о погоде на сегодня.
1: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня 26 июня. В Ахе без осадков плюс 11, в Тымовском, Смирных и Углегорске временами дождь 16, тепла. В Томари и Чехове без осадков плюс 18, в Невельске и в Хомске без осадков плюс 21, в Северокурильске временами дождь плюс 12, в Курильске без осадков 18 со знаком плюс. В Южно-Сахалинске сегодня без осадков плюс 19, плюс 21, ветер южный от 4 до 8 метров в секунду.
2: Реклама.

0: 17+.
1: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: 8 часов 28 минут в Южно-Сахалинске. Сегодня, ребята, тема у нас такая: какие колыбельные вам пели в детстве и поете ли вы сейчас их детям? И как вообще засыпают ваши дети?
1: Да. О. Здравствуйте. Мы нашим детям, когда они были маленькие, пели как колыбельную песню в исполнении группы Ария «Потерянный рай». Супруг еще на гитаре тихонечко подыгрывал.
0: О, ничего себе.
1: Да, вам только костра не хватало в этот момент. А еще я пела песню «Спи, моя радость, усни». В доме погасли огни, птички уснули в пруду, рыбки уснули в саду. Ну, там наоборот, по-моему, да? И все ждала, когда же они догадаются, что я пою неправильно, а вот. И вот буквально недавно дочь, ей уже 12, спросила меня: мам, похоже, что здесь что-то не так.
0: Ага.
1: На внимательность песня
0: мама
1: была.
0: Так видит, доча, мама художник. Да, хорошо, доброе утро, спи, мой крабик, усни. Вот такое вот предложение, начало положено.
1: Сахалинская,
0: ребята.
1: Колыбельная, да?
0: Ага.
1: Так, доброе утро, дочь в полтора года засыпала только под песни нейромонаха Феофана. Сейчас 2 года засыпает под песню Петлюра «Белое платье». Вот, ваша дочь, это моя практически
0: история, да?
1: История, да, потому что вот Петлюра и «Белое платье» и так далее, и сбивая черным сапогом с травы прозрачную росу, это вот все как раз песни, под которые засыпала я в ее же возрасте.
0: Доброе утро, мой сынок любил, когда ему перед сном пела L1 «Якутяночка».
1: О, «Якутяночка» хорошая песня, кстати. Моим детям тоже такая нравится.
0: Неплохо.
1: Но вот насчет заснуть под нее, это, конечно, такой вопрос
0: интересный. Не тянет ли в танец, да?
1: Да, да, да. Так, здравствуйте. Мы нашим детям, когда они были маленькие, пели как колыбельную песню в исполнении группы Ария «Потерянный рай».
0: Ты посмотри.
1: А, вот, да.
0: Это у нас трек выходит на первое место пока. Ребята, если у кого-то вдруг не получается усыпить своего ребенка, попробуйте, а вдруг получится, да?
1: Да.
0: Вдруг и на вашем тоже сработает. Ребята, какие колыбельные вам пели в детстве? Поете ли вы их сейчас? Есть ли предложение сделать какую-то сахалинскую колыбельную? Как бы, по вашему мнению, она должна была начинаться? Или какие-то ключевые слова, которые нужно под музыку соединить, и получится просто точно наше собственного?
1: Кстати говоря, хочу сказать про своих детей. После фильма «Майкл», который мы посмотрели практически всей семьей, мои дети стали засыпать, включают на станции «Алиса» себе вечером перед сном песню «Билли Джин» Майкла Джексона и засыпают под нее. Тоже интересно, правда?
0: Ладно. Так, какие варианты будут у вас? Пишите. Плюс 7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте «Радио АСТВ» и наш телеграм-канал «Радио АСТВ». Присоединяйтесь и не забывайте, что за лучший комментарий вы сегодня получите подарок от наших друзей, мерч Сахалина. А также мы разыграем главный приз среди всех, кто выделился за эту неделю.

0: Ребята, облабластное шоу на волне. Радио СТВ продолжается. Наш спонсор — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Большой выбор качественных продуктов на любой случай. Для праздничных торжеств, теплых семейных ужинов, аппетитных завтраков, романтичных пикников, школьных перекусов без переплаты, лишней суеты. Ваш выбор верный. Ну что?
1: Мы продолжаем наше с вами общение в этом часе. У нас есть тема для обсуждения.
0: Давайте сейчас напомним вам, ребят, звучит она так: какие колыбельные вам пели в детстве и поете ли вы сейчас детям вообще? Под что они у вас засыпают? Mm-hmm. Может быть, какие-то песни включаете оригинальные? И если у вас есть уже какая-то задумка, а вот наша сахалинская колыбельная, она вот как должна звучать? Что там за слова ключевые должны быть? Напишите нам тоже предложение, все принимается. Доброе утро, дочь до 5 лет только под Рамштайн засыпала. Да и вообще только так успокаивалась. То есть, понимаете, да, что начинается какой-то конфликт, что эмоции бьют через край, и вы включали каких-то дядек, которые творят дичь на сцене.
1: Да.
0: А включали именно только музыку или показывали и клипы? Потому что это тоже интересно.
1: А пели ли вы сами потом Рамштайн, когда не было возможности включить музыку, да?
0: Были,
1: а дочь такая: так, мне надо заснуть, мамочка, Рамштайн.
0: Ага. И мама начинает на кастрюльках еще ложечками набивать.
1: Да. Так, доброе утро. Я помню со своего детства песню в конце передачи «Спокойной ночи, малыши, спят усталые игрушки», и это был знак, что пора спать. Дочери пела очень редко: «Спи, моя радость, усни, в доме погасли огни», или просто напевала мелодию. Предпочтительнее было чтение сказок и красивыми картинками перед сном. Ну, такое тоже можно, да?
0: Угу.
1: Да, еще есть «Доброе утро», хит нашего детства: «Баю-баюшки, баю, не ложись на краю, придет серенький волчок и ухватит или укусит за бочок». Так, есть еще сообщение: «Доброе утро, дочь 4 года, с рождения отлично засыпает под... Главное, ребята, сердцем не стареть». Знает ее наизусть и мне подпевает. А сын спал под «Погоня, погоня горячей крови из неуловимых мстителей», видимо, да? Или что? Или что это
0: «Погоня,
1: за песня? Погоня». А, «Погоня, погоня, погоня». А мне не пели ничего. В детстве мама по вечерам писала планы и конспекты. Она работала учителем математики и готовилась на следующий день. Так вот, под ее решение всяких иксов и логарифмов засыпалась на раз-два. Может, поэтому математика мне легко давалась.
0: Но вот зато, видите, не возненавидели, а легко давалось.
1: Да.
0: Тоже хорошо. Доброе утро. До утра, пишет человек. В детстве на стене висело старое радио. Засыпал всегда под песни, часто про Сахалин. Любимая была: «Эй, за рулем не зевать, поднимем стаканы за Магеллана». Еще, да, несколько было прекрасных песен: «Голубоглазый Сахалин», «Пролив Лаперуза» и «Снежно-Сахалинск».
1: Ух ты. Я даже не знаю таких песен, здорово.
0: «Пролив»,
1: что...
0: «Лаперуза», да, а вот «Снежно-Сахалинск» мне было бы интересно.
1: Надо будет поискать, послушать. Вообще интересно, как мы, миллениалы, можно сказать, да, засыпали под интересные вокальные композиции. Так, еще есть одно сообщение. «Своим сыновьям пела «На поле танки грохотали» про героического парня, воевавшего во время Великой Отечественной войны. В школе раньше были уроки пения, где мы хором пели. Теперь пою внукам, спрашиваю их перед сном, какую будем песню петь, а они «На поле танки грохотали» выбирают.
0: Ой, шикарная песня. Ребята, какие колыбельные пели вам в детстве? Поете ли вы сейчас и какими песнями усыпляете своих детей, как оказалось, еще и внуков? Напишите нам, пишите в Макс +7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте «Радио АСТВ», также наш телеграм-канал «Радио АСТВ». Присоединяйтесь к обсуждению, ведь сегодня за самое яркое сообщение мы подарим ценный приз от наших друзей «Мерча Сахалин», а также разыграем главный приз в конце этого часа. Кстати, если вы давно искали подарок с сахалинским характером, не просто сувенир, да, на бегу, а что-то такое стильное, лаконичное, с душой, загляните обязательно в магазин «Мерч», в «Мерча Сахалин» на Горном воздухе. Там собраны вещи от местных дизайнеров, также аксессуары и различные сувениры, которые хочется не только подарить, но и оставить себе. Вот так вот. Поэтому двигаемся далее, ждем ваших сообщений.

0: 8 часов и 41 минута в Южно-Сахалинске. Ребята, скоро-скоро подведем итоги. Мы пока тут с Женей совещаемся.
1: Да,
0: общаемся активно.
1: Какой лучший комментарий попадет сегодня в наше сердечко?
0: Уже немного болят руки, конечно, из этой борьбы. Но, ребята, все ради вас. Так, смотрите, прямо сейчас быстренько о погоде расскажем.
1: Спонсор прогноза погоды — салон оптики «Хамелеон».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня 26 июня в Александровске-Сахалинском временами дожди, плюс 14 градусов, 12 тепла в Ногликах, без существенных осадков. Временами дождь сегодня в Поронайске, плюс 12, и в Красногорске, там 17 градусов. Далее, временами дожди ожидается в Макарове, 14 тепла, в Долинске до 20. В Охотском без осадков 19, в Корсакове без осадков 17, в Аниве до 20, осадков не ожидается. Также без осадков в Малокурильском, там 15 тепла пообещали, в Южно-Курильске без существенных осадков плюс 13, в Южно-Сахалинске без осадков плюс 19-21, ветер южный от 4 до 8 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Медицина – твое призвание? Сахалинский базовый медицинский колледж объявляет набор абитуриентов по программам «Лабораторная диагностика», «Сестринское» и «Лечебное дело» без вступительных экзаменов и результатов ЕГЭ. Начало приема документов 15 июня по адресу проспект Мира, 428А. Иногородним предоставляется общежитие.
5: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. СТ Ойл. Масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на СТ Ойл. Масло с инженерной поддержкой. toestoil.ru.
6: Ваш идеальный сад начинается здесь. В питомнике растений «Зеленстрой» огромный выбор посадочного материала собственного производства. Село Воскресенское, улица Центральная, 42. Телефон 8-914-755-56-85.
7: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
8: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: 8:46 в Южно-Сахалинске. Время ли подводить итоги, спросите вы нас? Конечно же, да. Потому что, ребята, у нас в этом части два будет розыгрыша. Mm-hmm. Один такой промежуточный, и которым мы завершим, и у нас уже все финалисты сойдутся, да? И после, буквально через несколько минут, мы подытожим, и кому же достанется главный приз. А мы всю неделю, да, выдавали в рамках этого часа, как обычно, различные темы. Вы принимали в этом активное участие, и мы говорили, что мы видим вас, мы замечаем ваши комментарии. Самые топовые для нас лично мы выделяли, звонили людям и говорили: ха-ха, приходите за призами, за подарками от наших партнеров, вот вам, получайте, да. Держите, да? Вот, три уже у нас участника и финалиста, так сказать, есть, правильно?
1: Да.
0: Сейчас мы выделим четвертого.
1: Ну, мы сначала зачитаем еще парочку сообщений.
0: Да, да, да, на сегодняшнюю тему.
1: И подытожим четвертого финалиста нашего розыгрыша.
0: Да, у нас сегодня тема про колыбельные. Какие колыбельные вам пели в детстве и поете ли вы сейчас их детям? Ребята, так, что есть?
1: Есть сообщение. Мой младший засыпает под анекдоты от колонки Маруся, а старший под цитаты из армейского устава. Интересные ребята у вас растут.
0: Хорошо, да. И удивительно.
1: Так, есть еще сообщение. Доброе утро, мне в детстве мама пела песню про крейсер «Аврора». Да? Угу. Что тебе снится, крейсер «Аврора».
0: Да,
1: почему-то
0: да.
1: Только под эту песню засыпала. Ну и, конечно, «Узоры на ковре».
0: Так, доброе утро, мои дети засыпали не от колыбельных, а под сказки. В моем детстве была очень толстая книга со сказками «Братьев Гримм». А вот я и пересказывала своим детям, они засыпали. А сама сейчас засыпаю под передачу «Уральские пельмени». Они меня убаюкивают. Хватает буквально 15-20 минут. Девочка Аня, 45 годиков. Я представляю себе, Аня, под «Уральские пельмени» еще вот такая, знаете, это веранда дачи где-то в деревне. Это там где-то. И вот кресло-качалка.
1: Так.
0: Тут чаек такой горяченький еще. Он даже наполовину не выпит. Вы так покачиваете, смотрите этих «Уральских пельменей» и потихоньку-потихоньку
1: засыпаете.
0: Да, да. Почему-то у меня сразу... Я читаю ваше сообщение, и у меня вот такая картина вырисовывается.
1: Так, ну что, мы комментарии-то все зачитали.
0: Угу.
1: И сейчас самое время, наверное, подвести итоги и выделить самый яркий комментарий за сегодняшний час.
0: Давайте. Давайте сделаем это.
1: Ну вот, мне понравился комментарий от Любови.
0: Угу, я поддерживаю.
1: Где она написала: своим сыновьям пела «На поле танки грохотали» про героического парня, воевавшего во время Великой Отечественной войны, да? В школе раньше были уроки пения, где, собственно говоря, эту песню пели хором. Теперь поет ее внукам Любовь и спрашивает их перед сном, какую будут песню они слушать, и они выбирают именно эту песню. И мы этот комментарий выделяем из всех и дарим... сувенир от наших партнеров магазина мерча «Сахалин», поэтому обязательно заберите этот приз в магазине. Сувенир будет вас ждать именно там, на станции, нижней станции горного воздуха, возле ресторана «Георгий».
0: Все подробности мы вам расскажем, свяжемся с вами обязательно. Ребята, и теперь дайте нам пару минут буквально, мы подытожим все, и из четырех претендентов выберем одного, кому же достанется главный приз.
1: Главный приз сегодня — ветровка от магазина мерча «Сахалин», поэтому никуда не расходитесь, через пару мгновений мы подведем итоги и найдем счастливчика и обладателя ветровки. We'll be right back.

0: 8 часов 53 минуты в Южно-Сахалинске.
1: Друзья, барабанная дробь. Все сейчас напряжены, потому что все, кто сегодня участвовал...
0: Именно так, по мне, звучит барабанная дробь.
1: Тоже, ну не все, кто сегодня участвовал, а вот конкретно Любовь, да, может претендовать на главный приз. И все, кто за эту неделю был отмечен сувенирным подарком от магазина мерча «Сахалин», тоже могут побороться за главный приз. Ветровка.
0: Кто же?
1: Итак, друзья, напомню, что у нас партнер магазин мерча «Сахалина». Стиль «Сахалина» рождается на горном воздухе. Мультибрендовый магазин на нижней станции комплекса собрал лучшее от местных дизайнеров и эксклюзивные вещи, в которых чувствуется дух острова. В магазине можно подобрать оригинальные футболки, худи островной символики, стильные аксессуары, сувениры островного бренда «Сахалин. Маяк России». Гордись Сахалином, носи его с собой. И именно эту ветровку забирает наша участница, которая участвовала несколько дней назад и ответила на вопрос.
0: Да, ребята, вопрос был следующий. Чего вы стали бояться с возрастом?
1: Да, и Любовь написала, что она с возрастом стала бояться, где в теле что-нибудь щелкает, скрипит, прислушиваюсь, болит или не болит. В целом, конечно, боюсь за своих близких и детей. В общем, именно это сообщение попадает сегодня в топ и забирает главный приз — ветровка от магазина мерча «Сахалин».
0: Поздравляем всех, спасибо всем за участие, ребята. Вам помните, что у нас периодически выстреливают какие-то интересные призы и подарки, поэтому следите за новостями и будьте в курсе.
1: А Любовь и все участники, которые выиграли небольшие сувениры от наших спонсоров, могут забрать свои подарки в магазине, который находится на нижней станции СТК «Горного воздуха», улица Горнолыжная, 3, возле ресторана «Георгий». Это можно сделать ежедневно с 11 до 20.00.

0: Хан завершает этот музыкальный час на волне радио СТВ в Южно-Сахалинске. 9 утра.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Далее со свежим выпуском новостей в студии Виктория Тарабарина. Доброе утро.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей — клиника «Золотая линия» совместно с партнером «Семейной клиникой номер один» организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией, удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Тушками мертвой селедки усыпало берег моря в Москалево. Губернатор проконтролировал, как в Южно-Сахалинске выполняется благоустройство общественных территорий. В дальнем началось строительство нового бульвара. Тушками мертвой селедки усыпало берег моря в Москалево Ахинского района. По словам местных жителей, рыба здесь уже начала гнить. В Сахалино-Курильском территориальном управлении Росрыболовства сообщают, что в этом месяце действительно зафиксирован факт массового выброса сельди на прибрежную полосу заливов Байкал и Поморь. Это явление носит природный характер и вызвано сочетанием неблагоприятных гидрологических и климатических факторов. Ранее на побережье уже проводили уборку. В очередной раз собирать рыбу будут сегодня в 2 часа дня. Присоединиться к наведению порядка могут все желающие. Губернатор Валерий Лимаренко проконтролировал, как в Южно-Сахалинске выполняются благоустройство общественных территорий, капитальный ремонт дворов. Глава региона посетил площадку на проспекте Мира, где в рамках программы формирования комфортной городской среды преображается пространство в районе дома номер 249. Здесь появится детская площадка, асфальтированные пешеходные дорожки. На месте обустроят системы освещения и видеонаблюдения. Губернатор также проверил ход капремонта во дворе домов номер 50, 50А и 52 по улице Пограничной. Завершить его планируют уже к 1 августа. Валерий Лимаренко при этом поручил обратить внимание на обустройство системы водоотведения. В дальнем началось строительство нового бульвара южнее улицы имени Бориса Полевого. В рамках первого этапа благоустройства здесь создадут полноценную прогулочную зону с деревьями и кустарниками, рассказали в мэрии областного центра. Также на месте установят лавочки и качели, опоры освещения, камеры видеонаблюдения. Завершить все работы строители планируют к середине августа. Второй этап благоустройства бульвара будет реализован в следующем году. Каратист Максим Мышев стал лучшим сахалинским спортсменом в мае. В последний весенний месяц он стал золотым призером международных соревнований по карате, проходивших на Филиппинах. Награду кандидату в мастера спорта по карате, неоднократному победителю и призеру международных и всероссийских соревнований, вручили в Министерстве спорта Сахалинской области. Российские космонавты в ходе экспериментов на Международной космической станции в июле выведут 24-е и 25-е поколения мух дрозофил, предки которых были рождены в космосе. Всего будет выполнено две серии экспериментов с линией, которая летит первый раз, и с той, которая уже умела несколько полетов. Первые два поколения мух были выведены в начале апреля 2025-го. И в завершение погоды. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 13 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

9:07 в Южно-Сахалинске. Всем бодрого утра и огромнейший привет. Ребята, мы хотели бы в эту пятницу напомнить, что именно сегодня, именно в этот день, рядом с парком, на верхушке

0: Дэйв Коста.
1: Прокат Авторента. Поехали! 399-111.
2: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

0: Регистрация в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: «Двигай летом» на АСТВ.
1: Всем привет! Это «Двигай летом» на АСТВ. Программа для тех, кто не хочет провести лето по маршруту дом, работа, магазин. Рассказываем, куда сходить, что посмотреть, где вдохновиться и чем занять вечер. Свежая афиша острова прямо сейчас.
0: Лето для активных.
1: Пятничный вечер, музыка у воды и закат над набережной. Звучит как отличный план на конец недели. Сегодня, 26 июня, проект под названием «Звон» собирает гостей на Рябиновой набережной Южно-Сахалинска. На один вечер площадка у моста превратится в открытую сцену, где будут живые выступления, диджей-сеты и та самая летняя атмосфера, ради которой не хочется уходить домой пораньше. Главным событием вечера станет концерт Дмитрия Гаранина и группы «Терминал». Затем музыкальное настроение продолжит диджей Request и Дэйв Коста. Для самых юных гостей подготовили игровую программу. Итак, записываем планы на этот вечер. Рябиновая набережная, площадка возле моста. Начало в 18:00, вход свободный.
0: Добавим в летний календарь.
1: Есть люди, которых узнают по одной перчатке, одной походке и первым секундам песни. До 1 июля в кинотеатре «Кристи Синема» можно увидеть фильм под названием «Майкл». История жизни легендарного Майкла Джексона. Это не просто рассказ о мировой славе и переполненных стадионах. Это история человека, который прошел путь от обычного мальчишки до короля поп-музыки, навсегда изменившего музыкальный мир. Если когда-то подпевали «Билли Джин», то этот фильм вам точно откликнется. Смотри киноленту «Майкл» в «Кристи Синема» до 1 июля.
0: Искусство тоже умеет быть летним.
1: Разве бывает так, что одна случайная встреча меняет больше, чем целая жизнь? 30 июня в 19:00 в концертном зале «Сити Холл» покажут спектакль под названием «Другая жизнь» с Еленой Яковлевой и Константином Юшкевичем. Она – жена, мать и хозяйка фермы, а он – фотограф, который однажды просто остановился спросить дорогу. Впереди всего 4 дня вместе, но именно они заставят героев решать – остаться в привычной жизни или рискнуть всем ради любви. Красивая жизненная история о чувствах, которые приходят тогда, когда их совсем не ждешь. Скорее за билетами в «Сити Холл» 30 июня. Вот такие планы на ближайшие дни. Выбирайте свое событие, зовите друзей и не откладывайте лето на потом. С вами была программа «Двигай летом».
0: «Двигай летом» на АСТВ.

Повсюду бензин, но ты носишься искрой. Синьорита, изысканность, новую жизнь, одержимость, рвут коготки. Новая искренность. Тут разговоры о том, что и в горе, и в радости. Невкусные сладости, детка, очнись, Антарктида начинается здесь.

0: 9:40 в Южно-Сахалинске. Далее информация для вас о погоде на сегодня.
1: Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня 26 июня в Александровске-Сахалинском временами пройдут дожди, плюс 14 градусов, в Ногликах без существенных осадков 12 тепла, в Баранайске 12, временами дождь. Временами сегодня дожди пройдут в Красногорске 17, в Макарове 14, в Долинске плюс 20, в Охотском до 19 градусов, в Корсакове 17, в Аневе плюс 20, в Малокурильском без осадков плюс 15, в Южно-Курильске без существенных осадков до 13 градусов, в Южно-Сахалинске сегодня без осадков плюс 19-21 и ветер южный от 4 до 8 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Реклама.
6: Только 7 дней. С 24 по 30 июня скидка 10% на все угловые и П-образные диваны. Первый мебельный дискаунтер на улице Холмская, 73. Телефон 303-103.
7: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
8: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: 9:50 в Южно-Сахалинске. Для вас информация о дорожной обстановке. Что происходит?
1: Друзья, напоминаем автомобилистам, что в связи с проведением ремонтных работ по линии Сахалинской коммунальной компании будет ограничено движение автотранспорта до 30 июня. Полностью перекрыт проезд по бульвару Анкудинова в районе дома номер 7. С 1 июля по 15 августа участок улицы Чехова будет полностью перекрыт на пересечении улиц Чехова и Рождественской. С 15 по 30 августа полное перекрытие ожидает участок улицы Чехова, южнее перекрестка с улицы Рождественской, вдоль дома по адресу с улицы Космонавта Поповича, 102. И до 31 июля закрыт сквозной проезд по улице имени Антона Буйклы в районе дома номер 4А. Вот такие перекрытия ожидаются в ближайшее время. Будьте внимательны, следите за дорогой и заблаговременно планируйте свой маршрут.
2: Реклама спонсора.
3: Чистые лапки, шелковая шерстка, аккуратные коготочки. Груминг-салон «Грум» – территория красоты для ваших пушистых друзей.
4: Хозяин, запиши, у меня лапки.
3: Телефон 31 32 22.

0: Я расскажу, как вам быть, оставаться на волне радио АСТВ, потому что мы продолжаем. Это облобластное шоу на Сахалине и Курилах, 10 утра.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Прямо сейчас познакомимся со свежим актуальным выпуском новостей. У микрофона Виктория Тарабарина.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – Центр мужского здоровья Modus Vivendi приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной системы по полису МС бесплатно. Работает клиника диагностическая лаборатория и кабинет денситометрии. Modus Vivendi – быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важные записи по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Губернатор ответил на вопрос о судьбе сахалинской птицефабрики. Продажа алкоголя запрещена на островах в День молодежи. Праздник отметят в Южно-Сахалинске в резиденции «Маяк». Губернатор Валерий Лимаренко в ходе прямой линии ответил на вопрос жительницы Поронайска о судьбе сахалинской птицефабрики. Глава региона заявил, что вопрос снабжения продукцией решается. Сейчас идет поиск сетевого партнера, который обеспечит продажу яиц и мяса птицы. При этом работу предприятия глава региона назвал неудовлетворительной. По факту нарушений, по словам Валерия Лимаренко, заведено уголовное дело. Продажа алкоголя запрещена на островах в День молодежи 27 июня. Ограничения будут действовать на территории всех населенных пунктов Сахалинской области, вне зависимости от проведения культурно-массовых мероприятий. За нарушение требований грозят крупные денежные штрафы. Действие запрета при этом не распространяется на розничную продажу спиртного при оказании услуг общественного питания. Еще 7 тысяч цветов высадили озеленители на пересечении Коммунистического проспекта и улицы Комсомольской в областном центре. На клумбах появились вербены, бегонии и бальзамины. Новые цветы заменили тюльпаны, которые уже отцвели. Также в городе продолжаются мероприятия по покосу газонов. Ежедневно в бригаде работает до 10 человек, они выходят на участки по плану. День молодежи в Южно-Сахалинске в этом году пройдет в арт-резиденции «Маяк». Праздник здесь состоится 27 июня с 12 до 20 часов. Гостей ждут мастер-классы, выставки, карьерные консультации, игры, концерты и розыгрыш призов. Принять участие в мероприятиях приглашают всех желающих. Вход свободный. Этикетки для арбузов с указанием степени сладости придумали в Южной Корее. Его указывают в уровнях БРИКС. Это содержание сахарозы на 100 граммов сока. В супермаркетах говорят, что при отметке 11 арбуз большинство кажется сладким, а при 9 нет. Оценивают сладость ягод с помощью света на спецоборудовании, но точного вкуса оно не гарантирует, так как дополнительно следует учитывать кислотность, аромат и текстуру мякоти. Не в завершение погоды. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 14 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий. Hey, it's a mess out there. They can leave, but we don't care, we'll stay. I'm good right here.

0: Доброе утро, Сахалина Курила. 10:07 в Южно-Сахалинске.
1: Не уходи, Артем, никуда. И вы, друзья, тоже никуда не уходите, потому что этот час будет ярким и насыщенным, ведь в этом часе у нас с вами игра «Дозвон».
0: А это значит, что призы? Это значит, что подарки?
1: Как мы любим все. Поэтому оставайтесь с нами, друзья. Через пару мгновений расскажем все подробности.
0: Спонсор облобластного шоу, сеть социальных.

0: 10.40 вижу на Сахалинске. Далее информация для вас о погоде на сегодня.
1: Спонсор прогноза погоды — салон оптики «Хамелеон».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня 26 июня в Александровске-Сахалинском временами пройдет дождь, 14 градусов, в Ногликах без существенных осадков, 12 тепла. Далее временами дожди, в Поронайск 12 градусов, в Красногорске 17, 14 в Макарове, а в Долинске до 20 тепла пообещали, в Охотском без осадков плюс 19, осадков не будет, в Корсакове плюс 17, плюс 20 в Аниве, в Малокурильском 15 градусов без существенных осадков, в Южно-Курильске там плюс 13, в Южно-Сахалинске плюс 19-21 без осадков, ветер южный от 4 до 8 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Реклама.
6: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. СТО Ойл. Масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на СТО Ойл. Масло с инженерной поддержкой. tostoil.ru.
7: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
8: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
9: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей.
10: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Ребята, хотелось бы еще вам добавить о том, что вдруг кто-то не в курсе, кто-то не знает, что сегодня общий сбор. Где именно? Сейчас расскажем.
1: А сейчас все расскажем. Рябиновая набережная. Да-да, зазвучит по-летнему сегодня, в эту пятницу 26 июня в 18:00. На крытой площадке возле моста стартует проект «Звон». Дмитрий Гаранин и группа «Терминал», диджей Рик Вест, диджей Дэйв Коста, детская игровая программа, свободный вход мероприятия 0+, и радио АСТВ, главный информационный партнер проекта. Мы включаем «Звонкое лето» громче и приглашаем вас провести этот вечер у воды.
0: Все, все будем.
1: Такая информация, приходите обязательно.
2: Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу. Все знают.

0: 10 часов 57 минут в Южно-Сахалинске, а мы все, с вами пришли попрощаться.
1: Да, друзья, мы напоминаем, что спонсор утреннего шоу сеть социальных продуктовых магазин «Аферны» приглашает продавцов в свой дружный коллектив, хорошие условия труда, гибкий график, стабильно высокий заработок гарантирован. Магазин «Верный» будет рад активным, общительным и приветливым сотрудникам. Телефон для справок 620029. Этим утром и всю эту неделю были с вами здесь Артем Бушаев.
0: Женя Милых.
1: Из 7 до 11 по будням мы всегда призываем вас слушать радио АСТВ и... Что еще добавить?
0: Да на постоянке оставаться, конечно, с нами, потому что со следующего часа с вами Катя Солдатова. Классный эфир, четкая музыка, все для вас. Ребята, угощайтесь абсолютно бесплатно. Будьте с нами.
1: Ай, красота, да. Все. Ну все, всем счастливо, всем хорошего дня, пока.
2: Что если душам на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно. А потом нам стирают память, отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами, чтобы